Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

вдох, выдох, здесь самое серое, что есть во мне. Сегодня я снова проснусь на дне, открою глаза, такой яркий свет.

уже заметил, сколько людей грустят по своей упущенной молодости? Заметил, как она постепенно угасает в глазах твоих близких? Знаю, порой трудно уловить момент, прожить, прочувствовать здесь и сейчас. Но в этом и есть смысл, за которым все.

издание «Радио Шок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку,

Пытаюсь учиться дышать твоим воздухом, делаю шаги вслед за твоей поступью. Странные игры, в которые трудно играть. Только вчера было небо с просенью, сейчас ночь зимними звездами

0: Включи радио. Лови шок. Радиошок.
1: Держи рубежи. Так и есть, ты в финале. Держи рубежи. Можно встать во весь рост.

Издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

слов утопил без воды. Целый роман, но без эпилога.

Включи радио. Лови шок.

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Радио Шок. Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире Радио Шок.
1: Добрый день, дорогие друзья. И вот в 160-й раз говорю я вам, что программа «Волшебная нить Ариадны» начинает разматывать свой волшебный же клубочек. Способствует этому всему прекрасному действию. Вот. Не кто-нибудь, а Макс Темнов.
2: А, добрый день, дорогие друзья. Давненько не слышались. Игорь Алексеевич Чередник, к вашим услугам. Сегодня.
1: Друзья мои, у нас, в общем-то, где-то, а на самом деле, реально, эпохальный выпуск. Когда я пришел, смею утверждать, к нам, к вам, в дом зашел мой давнишний друг, вот, смело заявляю я, а нынче бас-гитарист, ну, где-то групп 10, наверное, таких, о которых сейчас мы будем его расспрашивать, вот.
2: И слушать.
1: Да, ну, о некоторых просто замалчено все, мы будем выуживать все это дело. А известен он больше всего как бас-гитарист группы ДДТ. Зовут его Роман Невелев. У нас в эфире, дорогие друзья, для вас.
3: Ром, здравствуйте. Чек-чек.
1: Ура,
3: все работает.
2: Есть.
1: Все отлично, все отлично. Ну, небольшая справочка. Для тех мало ли кто не в лодке.
3: Извините, откуда справка? Сейчас сразу же вопрос.
1: Из Скворцова-Степанова.
3: Понял. Ну, я так и знал. Поехали.
1: Выписка оттуда.
3: Поехали.
1: Роман Невелев. Известный российский бас-гитарист. Известный как участник группы ДДТ. Родился он в Ленинграде. Не будем называть даты.
3: Или нет, ты... давайте,
1: да,
3: что-то страшное.
1: 21 декабря 73 года.
3: 21 декабря, да, все понятно.
1: Вот.
3: 73 года.
1: Да, и окончил Санкт-Петербургское музыкальное училище имени Модеста Петровича Мусоргского, из которого меня выгнали. А вот Рому не выгнали.
3: Ну, я был близок, если честно. Давай честно скажем, был близок, но дотянулся.
1: Тоже из-за гастрольных графиков?
3: Не, ну какое это еще? Нет, из-за разгильдяйства. Молодой был.
1: Ну да. Итак, музыкальная карьера. До присоединения к группе ДДТ Роман играл в составе не где-нибудь, не с кем-нибудь, а в составе группы «Пушкинг». И дважды получил премию «Бас-гитарист года» по версии журнала «Петербургский музыкант». Это было в 2005 и 2007 годах соответственно. Вот. Его виртуозная игра звучала и звучит во множестве известных проектов.
3: Господи боже мой.
1: Ну а что такого?
2: Терпи.
1: Правда же.
3: Да, слушай.
1: Ну ведь правда же.
3: Давай, рассказывай.
1: «Терминатор Трио», «Красный круассан», «Карма мира», группа «Алена». Я так подозреваю, это группа вокалистки ДДТ.
3: Да, это практически весь ДДТ, кроме художественного руководителя, да.
1: Вот, еще нигде ничего не найти, а я-то знаю, что недавно видел его в составе группы «Юникум». Вот, потрясающая группа, потрясающая игра, потрясающие 35 человек в зале, но прием был, как будто полстадиона там, такую овацию устроили. Замечательное совершенно было выступление, просто давно я такого не видел, на таких, в общем-то, мероприятиях таких фестивальных, таких клубного формата. Вот. И вот что мне нравится, вот Рома не ходит там с какой-то надутой шишкой, с каким-то поднятым высоко носом. А я один раз с ним столкнулся.
3: Игорь, у меня просто нету надутой шишки, понимаешь? Если бы была, ходил бы с ней.
1: Ну, образно говоря, наши продвинутые слушатели, их 10 миллионов на самом деле, они меня прекрасно понимают, как по фидбэку, по обратной связи. Я как бы имею представление о своих, как бы, о наших слушателях. Вот. Это сплошь все продвинутые, интеллигентные люди, вот, которые понимают, что к чему. Ну так вот, группа «Юникум». Потом, ковырнуть, если нашу темную молодость, смутные времена, вот, мы с Романом сталкивались в коллективе под названием «Припинаки». Там же, где был Дима Ослик, там, где был Ринго Сладкевич, там еще был, как же его зовут-то, по фамилии Стрела. Как же...
2: Боря.
1: Боря Стрела.
3: Ну вот Ринго и Стрела, это без меня. Это вот до меня.
1: Ты позже пришел.
3: Давайте еще вспомним такую группу. Она у тебя вот нету в твоих аналах.
1: Да, да.
3: Группа Бегемот была такая.
1: Да. Бегемот.
3: Ну, какая бы она ни была, но тоже там...
1: Так я только что подводил к этому.
3: След свой оставила.
1: Мы встретились...
2: Нет, все же с чего-то начинали.
1: Встретились мы с тобой в Джаггере. Вот. На прекрасном звуке с прекрасными музыкантами, которые группа «Бегемот» решила собраться в своем как бы изначальном виде. Федя Лавров,
3: да,
1: он же «Бегемот».
3: Да, было дело, да. Я там две песни с ним сыграл.
1: Да ты соло там такое сыграл, что я сидел за кулисами.
3: Нет, я не помню.
1: А я вот помню.
3: Хорошо.
1: Я вот отличаюсь тем, что вот у меня ничего не смывается. Хорошо. С годами. Вот. Так что все было хорошо. Я смотрю, думаю, что за кайф такой идет. Кого-то спросил. Вот. А я в гримерке сидел, что-то там разучивал или что-то кому-то звонил. Вдруг смотрю, мое вот это вот благоговейное торчание такое, в хорошем смысле это слово, прерывают какие-то фантастические звуки в таком количестве, с такой подачей, с такой просто. Я говорю, оба, а кто это, а что это? А это Рома, говорит, соло свое играет. По-моему, прибежал Федя и сказал.
3: Шишка надувается, короче.
1: Да. Надувал шишки. Вот. Короче, мы потом в две установки с барабанщиком вот продолжили уже с группы «Игры» наше вот музицирование. Федя периодически выбегал, песни, которые он знал, он подпевал и плясал там.
3: Игорь, ну давай, знаешь что, вот пользуясь случаем, извини, что прерываю тебя, я тебе скажу свой вот... никогда тебе не говорил, хотя знаю тебя много лет, вот респект тебе за группу «Игры».
1: Да ладно.
3: А больше еще респект за группу «Странные игры». Но это великолепно было, честно. Я вот не стесняюсь, я 1.80 в общем, да. Я вырос на твоих песнях. То есть я могу честно сказать... И, так сказать, не стесняться этого.
1: Был бы 2 метра.
3: Спасибо,
1: я бы
3: спасибо.
1: Больше возгорался.
2: Было бы 2 метра, были бы странные игры.
3: Не, ну то, я могу сказать, вот я был, ну, не подростком уже, но вот начинающим музыкантом. И, конечно, группа «Странные игры», но это была какая-то космическая ракета какая-то на те времена. И для начинающих музыкантов, то есть когда там я слушал это из зала, ну, это было очень круто.
1: Ну там, видишь, все-таки надо отдать должное Саше Кондрашкину, царство небесное.
3: Да, отдать что... всем надо должное. Даже Грише Сологубу.
1: Да.
3: Я потом вам скажу, как я с Гришей познакомился. Это было великолепно.
1: Мы же в народном ополчении же тоже играли. Только не с тобой, а с Гришей. Вот, с
3: и об этом мы тоже поговорим. Потому что, да, с народным ополчением у меня тоже связана, ну, одна из главных историй моей жизни.
1: Вот. Что характерно, вот люди,
3: да,
1: которые как бы
3: как неудивительно
1: оказываются в вип-зоне музыкальной, да? Это ничего плохого в этом нет, это здорово, это отлично. Это как бы и путь музыканта. Если музыкант ответственно относится к делу и верит как бы в себя и в какую-то историю в дальнейшую. Я-то почему не в вип-зоне? Потому что я как бы не считаю, что здесь нет настоящей, правильной, хорошей музыкальной индустрии. Вот. Кому-то повезло больше, кому-то повезло меньше, но должно быть гораздо больше в вип-зоне музыкантов. Потому что я знаю великолепных музыкантов, которые так, например, Дима Евдомаха. Ну, это великий совершенно человек. Почему его никто не знает, никто не слушает? Женя Губерман. Ну, умер, даже никто ничего не знает, никто, вообще никто. Только по одному радио, которое, наверное, не очень можно называть. Да, было сказано, что он обладал всесоюзной известностью. Человек играл в «Аллегро», у Левиновского. Человек играл у Давида Гладштёкина. То есть это был просто барабанный бог. И вот человек потом как бы немножко он стал играть совсем уж в неизвестных группах, а потом в каких-то джемах, в каких-то кабаках, вот, и все время как бы подружился с «Зеленым змеем», и вот случилось не из-за «Зеленого змея», а просто в связи с ним случилась трагедия, трагическое несчастье. Вот, так. Короче, он подавился. Вот, подавился куском мяса. Вот, такая история нехорошая. Такой великий человек. А если бы была музыкальная индустрия, если бы он не вылезал с этих концертных площадок, с гастролей там, если бы...
3: Ну, мы не знаем, на самом деле, как бы было бы.
1: Да, конечно, не знаем, но, скорее всего, что шансов было бы больше стать... Он же был, когда в «Аллегро», это надо было его видеть. человек шел, светился, бодрый, молодой, без всякого зеленого змея, понимаешь? Зеленый змей приходит тогда, когда, понимаешь, выхода энергии нет, человек начинает мыкаться. Тык-мык, а почему? Меня, знаешь, как говорил такой актер известный, который там в «Карнавальной ночи» снимался с Гурченко вместе. Сейчас я вспомню, как его зовут. Александр Белов, по-моему, да. Еще с «Реки разбойники», он там одну из последних ролей играл. Умер 60 лет всего. Он говорит, спрашивает его коллеги, говорит, слушай, ты такой крутой, у тебя такое портфолио, ты такой известный. Ты, говорит, почему не снимаешься? Потому что я пью. Он говорит, а почему ты пьешь? А потому что меня не снимают. Меня не снимают, потому что я пью, а пью, потому что меня не снимают. Понимаешь, вот замкнутый круг.
3: Игорь, я тоже пью.
1: Ну, ты, я смотрю, кофеек.
3: Нет, ну, кроме кофейка тоже... Кстати, кофеек, да.
2: Игорь Алексеевич, то есть у нас сегодня про это?
1: Не-не-не-не.
3: Давайте поговорим.
2: Давайте про музыку.
3: Про музыку.
1: Так, смотри, ты прислал какую-то вещь свою, да?
3: Я прислал много вещей.
1: Много-много. Ну вот
3: прислал вещь. Давай рассказывай, с какой мы начнем.
1: Мы начнем с той, которая эксклюзив полный. Прям удивим, прям с места в карьер.
3: А, окей.
1: Которая еще и не издана.
3: То есть сейчас будет неизвестное название «Карма мира», проект, который мы...
2: Извини, пожалуйста, ну почему неизвестный? Вы же как раз «Карма мира» были здесь и играли даже живьем, и даже ты играл.
3: Да, я помню здесь, да. Ну, я
2: видимо,
3: имею в виду...
2: Я так понимаю, что проект, ну, он задался,
3: я,
2: но не очень.
3: Я,
2: да?
3: имею в виду в глобальном смысле, конечно, вот, да, вокалист уехал. У нас все как бы прекратилось, то есть мы не выступаем, конечно, проект завис, как и много вещей в нашей жизни, вот, но спонтанно получилось, из меня спонтанно вылезает какая-то музыка, спонтанно я ему случайно послал, он спонтанно спел, вот, мне понравилось, то есть как бы получилось... такой случай, когда на музыку написали слова, то есть такой западный, как сказать, вариант написания песен. То есть сначала пишется музыка, ну, полностью там с настроением все, вот оно, такая музыка есть, он взял и спел, и как бы, на мой взгляд, попал. Вот, песня называется «Семья». Вот, и, собственно говоря, да, и вот я ее буквально на днях доштопал, вот, доделал, все сам сделал, короче, то есть вся музыка, которую вот вы сейчас в этой песне услышите, это все вот этими ручонками, в которых я сейчас держу микрофон и кофе.
2: И в том, что называется домашняя студия, видимо, так.
3: Да, вот, конечно же, скорее всего, ну, я знаю, что звучит все, ну, не так волшебно, как могло бы звучать, но там слышны все мои, вот, все мои гитары, которые я хотел, все мои мысли, они слышны, вот, да, бэки я тоже спел, давайте послушаем, это такая хорошая

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: В 160-м выпуске программы «Волшебная нить Ариадны» юбилейчик, дорогие друзья, который выходит по пятницам после 4:00, вот, на «Радио Шок». Не кто-нибудь, а сам Роман Невелев, известный российский музыкант, бас-гитарист.
2: И не кто-нибудь, вот, а сам Игорь Чередник.
1: Сам Макс Тимновище. Макс
2: Вы Тимнов. Поняли, кто к вам пришел
3: в вашу команду? В общем, программа называется «Не кто-нибудь».
1: Вот. Так вернемся. Во-первых, музон суперский.
3: Спасибо.
1: Мне напомнил по атмосфере, по вайбу, напомнил как раз ту группу, где нам было хорошо. «Припинаки» называется.
3: Вот. Да, где есть такое,
1: было,
3: да.
1: Вот. Есть тоже такое. Такой романтизм. Вот такой.
3: Вот именно вот с таким легкость, акцентом, как ты сказал. Да,
1: да, легкость, полетность, красота мелодии. Да. Такая ненавязчивая исполнительская, в общем-то, на высоком уровне хорошее мастерство. Димка Ослик один чувствует. А ты знаешь ту историю, что они не уперлись, не хотели его брать? Санек с Андрюхой.
3: Не знаю.
1: Вот смотри, я играл в народном ополчении, ну, в смысле, в Израиле, в проекте «Израиль». Вот, там был Гриша, Алекс.
2: Кстати, Израиль. Извините.
3: Кстати, об этой стране.
1: Ослик, значит, и Дима Виниченко. Вот. До этого с Димой Виниченко мы играли в «Внезапный Сыч», коллектив такой был.
3: Да, был хороший коллектив такой. Вот. Да.
1: И, значит, поехали мы в Данию вместе с народным ополчением. И Гриша с Алексом там сепараточку замутил.
3: Ах ты.
1: Вот. Все 3 недели мы с тобой.

0: парой ходим парой.
1: В смысле...
0: Нет, в смысле и ага, и в смысле еще Алекс же, известное дело, он страдал отклонением таким жестким, вот, называется клептомания. Вот, все, что, как знаешь, ворон,
2: да,
0: все, что блестит, все...
2: Я думаю, все знают, что это такое.
0: Да, да, вот. И там очень много чего блестело в магазинах.
2: Потрясающе. Так, а Дима-то Ослик чем там блеснул?
0: Дима Ослик просто играл. Там не в народ, он играл со свиньями в автоматических удовлетворителях. Вот. И раньше, еще раньше, вот, он, значит, с Алексом играл в народном ополчении до этого состава, до Снегирева там. Я был, когда был состав Снегирев, значит, Додувной Мишка, он же, кстати, тоже история, с Мишкой мы с подросткового возраста в теннис вместе раньше играли, с одного двора. Вот. И этот самый Мотя, Игорь Мотовилов. Вот.
2: Да, помню такого.
0: Вот. И вот это был вот этот состав. Вот, факт в том, что вот они с Гришкой там, значит, задружились по страшной силе. После чего Гриша навез. Сначала они всю валюту, которая у нас была, потратили на баночное, вот это вот другое. Баночная, вот, там жираф, такие названия были, где было вот этих процентов. Ну, пивных процентов, да, 20 штук. Я таких даже не имел представления, что такое есть. Я знаю, там 5-6 максимум, а тут 20. То есть это спирт, смешанный с пивом, вот, грубо говоря.
2: Ну, видишь, как все-таки зеленый змей помогает музыке. Давай я расскажу, короче, по... свою историю про группу «Народное ополчение».
0: Давай, давай.
2: Если вам интересно, друзья.
0: Безумно интересно.
2: Безумно, интересно, да?
0: Безумно интересно.
2: Вот, мой первый концерт в жизни, ну, рок-концерт, то есть я учился, то есть сейчас быстренько предыстория, я учился, короче, в музыкальной школе, очень плохо учился, и потом, когда попал в училище, меня взяли в группу, которая впоследствии стала группой «Бегемот». Вот, мы только начали, вот, мне было 18 лет, мы только начали вот репетировать вот в его квартире, в этой в комнате, в коммуналке на Римского-Корсакова. Вот, вот первая или вторая репетиция, лидер группы впоследствии «Бегемот», он тогда очень любил, так сказать, хэйр-метал, группа «Деф Леппорт», вот такой вот «Мотли Крю». И мы вот, а у меня были длинные волосы, я как раз тогда любил это все. И вот он меня взял, вот, чтобы играть вот это, и мы в коммуналке, вот в Питере, вот этой ленинградской коммуналке панковской, вот где вот все это происходило, где вся эта группа организовывалась, мы начали вот что-то там какие-то собирать, вот эти вот Def Leppard-образные какие-то там невнятные треки. И, короче, на вторую сразу репетиции в комнату входит Алекс Галтил и говорит: «Так, Федя, у меня проблема, у меня сейчас юбилейный концерт 10 лет группе в рок-клубе. Мне нужно сыграть, никто не может, пожалуйста». И, короче, мы дня два где-то репетируем, и через два дня где-то примерно мы играем, и мой первый рок-концерт вообще в жизни, мой первый концерт.
1: Юбилейный.
2: Да. Я играю на сцене Ленинградского рок-клуба в группе «Народное ополчение». Вот просто мы там играли, ну это был короткий, там, наверное, полчаса где-то примерно. Ну, то есть первое мое, так сказать, я потерял девственность, грубо говоря, с Алексом Галтилом. То есть там была отдельная история, как мы ехали, короче, мы опаздывали и сели там с какими-то колонками и нашими раздолбанными гитарами, тормозили машину, потому что тогда не было уже ни интернета, ничего. Остановился УАЗик милицейский. Говорит: «Мы вас довезем». То есть мы сели, и Алекс такой сидит и говорит, никогда не... Ну, то есть я не помню, как он четко сказал, но он сказал, чтобы нас, короче, в рок-клуб везли менты. Я извиняюсь за слово. Вот. Это что-то невообразимое. Вот, и там я познакомился с Гришей Сологубом. Ну, я вообще увидел все, короче, сразу. То есть я за сценой, ну, вот в гримерках я увидел все, короче. И Гриша — это был просто какой-то ангел, ну, черный, конечно, с черными крыльями.
0: Извини, пожалуйста, Ром, да. Не всегда.
2: Да, я понимаю, но просто я влюбился в него сразу, потому что он был под зеленым змеем, ну, под очень большим в этот момент, и какие-то там короче, немецкие какие-то студенты пытались там взять интервью у Алекса, и Гриша такой: «А, вы деньги на нас зарабатываете, на, смотри, что там», достал какую-то, разбил бутылку, что-то стал водить там все по руке, там, ну вообще без этого, просто немцы тут же слились куда-то, я, короче, смотрю на него, думаю, блин, ну это просто бог, ну просто рок-идол просто настоящий, в кожаных штанах такой, знаешь, пьяный, так, ну просто человечище, вот. А потом Алекс оказался легким, таким хорошим человеком, мы с ним так общались, классно. Вот. Такая вот история.
1: Ну, то, что рок-идол должен быть пьяным и в кожаных штанах, конечно, это как-то запало.
2: Конечно, да? Ну это же, это все по фэншую, оно так и должно быть, правильно?
1: Дорогие друзья, рецепт успеха от Романа Невелева.
2: Конечно. Последнее выражение смешное, жена мне сказала. Это сейчас не к Грише, не к нам, а, то есть, выражение такое: они относили себя к року, но рок все время относил их обратно. Ладно, это пошутили.
0: Продолжаем разговор. Ну, у нас, короче говоря, форма нашей программы носит некий такой теннисно-футбольный характер. Мячик слева, мячик справа.
2: Отлично.
0: Сейчас мы послушали, как Рома создает культурные, как бы, шоки и произведения.
2: Не создает, я просто откопал культурный слой, такой, уфу. Все, давайте.
0: Вот.
1: Игорь Алексеевич, если вы закончите про «Карму мира», продолжение вряд ли будет. Или как-то что-то...
2: Это мне вопрос.
1: Да.
0: Да.
2: Слушай, ну, я не знаю. Я никогда не говорю... Помните, такой фильм есть с Джимом Керри? «Никогда не говори нет». Я никогда не говорю нет. Но для меня сейчас, я сейчас в такой точке нахожусь в пространстве, я не говорю нет, но...
1: Обстоятельства.
2: Дело не в обстоятельствах. У нас очень сильно с Максом, он, наверное, удивится сейчас, если ты услышишь, у нас очень сильно разошлись вообще мировоззрения. То есть, когда мы это начинали еще до пандемии, у нас была одна волна, мы там любили Q, там, и новую волну, вот эту всю, вот, Индию, вот эту всю волну. Сейчас просто разошлись у нас точки зрения. Вот в этой песне они как бы вроде сошлись, но в любом случае мы не можем выступать вместе, потому что мы находимся в разных частях света. И даже коммуницировать нам тяжело, потому что... Для этого нужно включить VPN, ну, короче, вот. Поэтому, конечно, мы сейчас не будем выступать и что-то делать. У меня сейчас вообще другая история. Я сейчас, вообще на других волнах качаюсь. И... В общем, будет как будет.
1: Окей.
0: Понятно. Ну, так вот. В плане мячик слева, мячик справа. Значит, мячик на моей стороне. Я это самое.
2: Жги глаголом.
0: Да.
1: Будет.
0: Буду сейчас тебе ставить музычку, вот, которую как-то я нарыл. Не знаю, любишь ли ты ее, но за 15 лет существования программы я своим принципом ни разу не изменил.
2: Подожди, Игорь, извини. Да. А, то есть ты ставишь мою песню, а потом ставишь свою.
0: Свою. Но не мою, где я играю.
2: Не, я понимаю, свою, вот, какую-то, чтобы я послушал.
0: Чтобы мы вместе послушали.
2: Так и очень
0: ценно, и очень ценна реакция гостя. Гости-то разные. Бывают гости, которые тру-ля-ля поют и играют, и делают, но при этом. Вот. А бывают люди. Ну, да нет, ни одного, пожалуй, не было, которые бы сказали, один только был, знаешь, кто? Андрюха Машнин, который совсем на другой теме, совсем, вот прям вот совсем.
2: Это серьезный артист.
0: Артист серьезный, вот. Поэтому, когда он услышал музыку, которая на несколько голов превосходит его творчество.
2: Я уже даже предвкушаю, мне даже интересно, что
0: он сказал, зачем я буду это слушать, там, типа, только, типа, расстраиваться. Короче, вот так. Единственный случай из всех тысяч программ, которые у нас были.
2: Хорошо.
0: Итак, есть такой коллектив, называется Advent Horizon. Вот, американский коллектив такой. Не встречался тебе такой?
2: Нет, сейчас я с ним познакомлюсь.
0: В 2023 году выходит их второй альбом. наперед скажу, что вышел альбом 26-го года, вот, но мне хочется внести, я уже из него песни просто приносил сюда, мне хочется внести разнообразие в творчество группы Advance Horizon, и я нашел в альбоме 23-го года неплохую композицию, на мой взгляд, очень хорошую.
2: Значит, композиция «Продвинутый горизонт» американских VIA, да?
0: Итак, альбом называется
1: примерно
0: «A Cell to Call Home», «Камера, ставшая домом». Вот.
1: Камера смотрит в мир, извините.
0: Композиция будет называться Calling It Off. Отмена. Вот. Calling It Off. 5 минуточек она идет, 46 секунд.
2: Я внимательно слушаю.
0: Отлично.

0: Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Прямой эфир «Радио Шок», «Волшебная нить Ариадны». По поводу прозвучавшей композиции хочется добавить, что на клавишах ребятам тут помог Джордан Рудес, клавишник группы «Dream Theater».
2: Вот сразу я понял, и влияние
3: вот в чем дело,
2: группы
3: так.
2: Этой.
1: Роман Невелев, дорогие друзья, у нас в гостях. Сам Роман Невелев, прекрасный человек, мой давнишний друг. И Макс Темнов, мой прекрасный человек, мой давнишний друг.
3: Игорь Алексеевич Чередник, дамы и господа. На колени!
1: Ладно, воротишь.
2: Сейчас упаду, подожди. Ладно,
1: будем рассказывать. Я специально в начало поставил самую простую, незатейливую вещь. Из всего моего чемоданчика, который я принес.
2: У тебя ядерный чемоданчик, Игорь. Я, кстати, даже не подозревал, что тебе нравится именно такое.
1: Мне всякое нравится.
2: Нет, я понимаю, но ты вот же ее поставил, я даже в полглаза смотрел, как ты слушаешь эту песню. Но это видно, что тебе по-настоящему нравится. Цепляет тебя. Это прекрасно, это твое, да.
1: А тебе совсем никак?
2: Нет, песня очень красивая, да. Исполнительское мастерство, он просто, понятно. Что об этом говорить?
1: Ты же у нас в группе «Пушкинг».
2: Да.
1: Вот. Там.
2: Кстати, вот я в ней поигрываю еще до сих пор.
1: Да? Обалдеть, это очень круто.
2: Там такая история, что Костя, лидер и певец, да, Костя. Он я не могу сказать, не отпускает. Он просто все время ищет, получается иногда у нас. Вот сейчас я буквально месяц назад писал бас-гитары на новый альбом группы «Пушкинг».
1: Обалдеть.
2: Вот. Обалдеть. Очередной, да, альбом новый.
1: Для меня эта группа, она самая сильная. Не боюсь этого громкого слова, самая сильная по классу игры. Вот. И я видел множество совершенно клипов со звездами первой величины. Там с Дэном Маккаферти совместное выступление.
2: Было дело.
1: Вот. Потом с Юрой Хиповским, с этим «Царствием небесное», Кеном Хенсли.
2: С ним
1: уже там много всего. Также он любит человека, который мало кто знает. А я про него недавно передачу делал. Йорн Ланде. Такой человек норвежский.
2: Был он, да,
1: вот.
2: Тоже на...
1: Группа «Арк» такая была. Вот он с ними начинал. И на барабанах-то там впервые проявился. Нет, это в другой группе. Я уже путаюсь немножко. Я хотел бы рассказать про Джереми Колсона, про барабанщика, который со Стивом Ваем играет. Вот, он из группы «Далис Дилемма». Вот, я «Арк» с «Далис Дилеммой» немножко путанул.
2: Стиви Вай тоже есть на альбоме Пушкинга.
1: Да.
2: Засветившийся, да.
1: Да, так вот, то есть... Коха, он же Костя Шустарев, которого я впервые увидел в 83-м году в составе группы «Нокаут», где Саша Рогозанов играл на барабанах, вот, и они там что-то такое делали, но народу не зашло, уж извините, я сдаю скелеты в шкафу, который я неожиданно откопал, там половина людей сидела внимательно, внимала, извините за тавтологию, а вторая половина в буфете.
2: Внимательно внимала.
1: Такая была. Я думаю, как так? Я пришел, меня Саша Соколов привел. Вот. Билетов же нигде нет, не застать. Вся улица Рубинштейна полна народу. И все, у вас нет лишнего билетика. А не поможете зайти пройти? А я приехал туда из какого-то Свердловска. А я приехал какого-то там Комсомольска на Амуре. Вот. И там любые деньги дам. А проведите. А мне Саша Соколов так раз. Вот. Потому что у нас такой... Женя Малинский был замдиректора, а он дружил с Наташей Веселовой очень плотно. И вот Наташа Веселова его снабжала билетами.
2: Я не знаю, кто такой Наташа. Какая Наташа? Не знаю, кто это, честно.
1: Это по комсомольской линии.
2: Понял.
1: Куратор рок-клуба.
2: Я был маленький.
1: На всех собраниях, на всех фестивалях. То есть она курировала рок-клуб по линии комсомольской. Ее назначили.
2: Из группы «Дым театр», в общем. Примерно
1: да,
2: так.
1: Да, примерно так.
3: Куратор.
2: Для всех этих пионеров.
1: Вот, мы до сих пор дружим, переписываемся, великолепно. Я недавно ее видел. Вот. Респект ей за такую сохранность внешнюю вообще.
2: Дай Бог
1: и внутреннюю.
2: Здоровья.
1: Вот. И она была еще в первом совете рок-клуба, вот, которая ничего с ней не случилось. Из первого совета перешла во второй совет. Их было два. Первый президент был Гена Зайцев, А второй президент Николай Дмитриевич Михайлов.
2: Просто чувствую, как прошлое тысячелетие просто наваливается все больше. Я знаю, как в море такой погружаешься.
1: Ну, ностальгия, ну, старпер же я.
2: Алды здесь.
1: Алды. Это же приятное чувство.
2: Да, да.
1: Так вот, я вот выкопал Пушкинг в твоем плейлисте.
2: Да, я тебе прислал песню, которая для меня, ну, она важна. Из творчества обширной группы. Вот. В этой песне я играл на бас-гитаре, да. Продюсер этой пластинки сказал, что это моя бас-гитара все-таки там осталась, потому что мы записывали все на добролете, на старом. Где-то за года полтора до выхода этой пластинки с Андреем Кругловым, все, барабаны там, все.
1: Андрюха классный.
2: Вот, да, тоже его уже нет с нами.
1: Царство ему небесное.
2: Да.
1: Подружили.
2: Да, вот получилось так, что я не знаю точно, но насколько я знаю, то есть все барабаны были переписаны на всем альбоме. Сейчас разговор идет про альбом 2011 года «The World As We Love It». Там в каждой песне участвует по одной, по две, иногда по три, по четыре великих иностранных артиста. Mm-hmm. Гитарист, там, певцы, там, вот такой вот. Вот. Барабаны были все переписаны, насколько я знаю. Но где-то в процентах 50-60 осталась моя бас-гитара. За что, как бы, Фабрицио Гросси, это басист группы Тото и продюсер этого, спасибо ему огромное. Вот на колени тоже, как перед играми. При встрече упаду. Еще раз, если увижу его в жизни своей, один раз видел. Вот, короче, в этой песне, которую я тебе прислал, почему она для меня так важна? То есть я когда слушаю свою бас-гитару и сверху поющего Пола Стэнли, я извиняюсь, честно.
1: Я прочитал это, да. Википедии.
2: То есть Пол Стэнли, да. Там еще какая-то...
1: Еще Элис Купер я прочитал.
2: Элис Купер, да, тоже хорошая песня, да. Но Пол Стэнли, я не знаю.
1: Но там Пол написано, Стэнли, что ты сотрудничал.
2: Целый Пол, целый Стэнли. И там еще какой-то гитарист в этой же песне, это надо в Википедии смотреть, тоже какой-то очень известный, ну, какой-то крутейший чувак. Извиняюсь за слово «чувак».
1: Нормально.
2: Вот, и, короче, то есть это пример того, что, во-первых, как бы мы относились себя к року, и он в этот момент не отнес нас обратно, вот, потому что там стоит Пол Стэнли, он не дал, короче, отнести нас обратно, вот, это с одной стороны, вот, а с другой стороны, как бы, это пример того, сейчас немножко ложку дегтя подкину, что это... Как бы еще раз одно подтверждение тому, что если в тебе ничего не меняется, ну вот я сейчас по себе говорю, то даже Пол Стэнли не может ничего изменить в твоей жизни. Потому что, как бы, история этого альбома в том, что, то есть я уже к этому моменту, вот он в 2011 году, я так понимаю, вышел, меня позвали в группу ДДТ. Я уже пошел, ну, вообще в другое.
1: На повышение.
2: Вот. И я к тому, что ничего не произошло. Ничего. То есть ты слушаешь альбом там, и каждую песню думаешь, это невозможно. Вау, что это? Там есть песни, где играет Нуна Бетанкорт, и Билли Гиббонс поет. Там я тоже узнаю свои бас-гитарные вот эти Влады на заднем плане. То есть, ну, на Бетанкорт это мой кумир, там, мы в детстве играли, вот сидели, там, слушали экстрим группу и друг другом там, и я, короче, когда я звоню этому гитаристу Гена, послушай, я играю, и Нуна играет сверху, ты представляешь, помнишь, мы сидели на магнитофоне, слушали на кухне, и на что мне Гена говорит, ну, что подумаешь, ну, что, нормально, вот, я говорю, тут Пол Стэнли поет. Ну что, подумай. Все люди говорят, ну что, нормально, что? А что, нормально? И, короче, я к тому, что вот ровным счетом ничего в жизни моей, в жизни группы, я так понимаю, ничего не изменилось. То есть после того, как Пол Стэнли спел, или там Билли Гиббонс, или Ян Гиллан, или там... в общем, все они, Элис Купер, вот, ничего не изменилось.
1: Так,
2: так вот, да. Нормально. Так давайте же послушаем ее наконец, эту песню. Кадуар называется песня «Переж этот провод».

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: А вот у нас в студии в прямом эфире на «Радио Шок» происходит программа «Волшебная нить Ариадны» уже в 160-й юбилейный раз. Для вас у нас в студии Роман Небелев, известный российский бас-гитарист. Вот он, ура! Вы сейчас услышали, да? Вот этот человек играет на бас-гитаре, а вокалист прикинь, группы
2: свободное от работы время.
1: Да, подпевает ему, понимаете ли. Кстати, Макс Темнов, у нас здесь все прекрасно включается
3: Игорь
1: и вовремя называется.
3: Игорь Чередник, и давайте я дополню. Сейчас вот Роман Небелев слушал группу Пушкин и смеялся.
2: Я просто слышал там вот эти все. Ну, на бас-гитаре там в конце, а же там длинный конец такой.
1: Окончание.
2: Да, и там можно было. И мне Костя.
1: Пошалить.
2: Мне вот Костя вот всегда, вот ему нравится, он говорит, так играй. Вот я говорю, что играть? Вот просто вот, играй. Я говорю, вот я сейчас сыграл, говорю, там много, но а ты можешь еще больше? Я говорю, ну хорошо, еще дубль, еще больше. А еще? Давай еще. То есть, и там вот в конце вот этой песни, там слышно, да. Там
3: красота, конечно.
2: Там уже такое уже, я называю это стиль игры на бас-гитаре, я называю поющие гитары. Ну, то есть я в детстве, когда слушал поющие гитары, то есть там вот бас все время, то есть там...
1: Женя Броневицкий.
2: Ну, я, да, но не важно. То есть там главные два, то есть голос и бас-гитара. То есть,
3: абсолютно.
2: И все солируют, бас-гитара солирует там просто бесконечно. И вот у меня вот...
3: Ром, извини, пожалуйста, да. Я добавлю, что бас-гитара солирует и очень редко играет, собственно, свою ритмическую функцию.
2: Не, вот тут уже мы сейчас уже к этому, к ремеслу басовому, если мы подходим, то это, конечно, важно сохранить именно басовым, ну, то есть бас-гитара должна солировать, но это вот сложность бас-гитарного солирования, чтобы не ушло, и чтобы гармония осталась, и грув остался, да, вот это вот одна из вещей, которые нужны, ну, басист каждый должен учиться, ну, слышать его, делать. Да.
3: Это правда.
1: Давайте огромный респект, скажем, Константину Шустареву, потому что он подвижник, конечно, великий подвижник. Он
3: я так время... понимаю, что здесь такая звездная компания, что...
1: Да он все время их на телевидение вытаскивал, он все время их на концерты вытаскивал. Ну, вот... Меня вот одно, извини, пожалуйста, одно смутило. Почему барабаны Андрюхина затерты? Он же так запросто бы сыграл бы.
2: Это вот вопросы, вот... продюсирование. То есть тут шел вопрос о качестве, как бы, уже продакшн. Ну, я не знаю. Вот продюсер, есть продюсер Фабрицио Гросси. Вот мы, все вопросы к нему.
1: Фабрицио, как бы, он что ты натворил-то, ёлопал?
2: Не, ну вот это вот так было. Ну, я, короче, подытожим все. Вот я просто всем многочисленным слушателям, которым вдруг стало интересно найдите этот альбом. Он просто чисто меломанский интересен, потому что, ну, действительно, первая русская группа, с которой спел Пол Стэнли. Он больше ни с кем из русских не пел. Нет, в смысле, имеется в виду, у него и басист русский в его группе играет. Я имею в виду, что он спел песню, написанную русскими людьми, нами. Ну, Костя написал ее с кем-то там, со своим соавтором. То есть он спел чужую песню. Это вообще немыслимо для Пола Стэнли. Он, и в этом альбоме там больше 10 песен, и в каждой песне есть какие-то артисты. Есть Стиви Вай, есть Нона Беденкорт, есть Ян Гиллан, есть Дэвин Маккаферти. Ну, очень бесконечно. Элис Купер, есть Стив Люкатор, там, есть Джо Бонамасса. Ну, то есть, ну, в каждой песне там, это чисто, как бы, вот, хочется провести вечер и услышать, ну, вот, люди там сериалы смотрят, вот, просто найдите этот альбом и просто послушайте и почитайте, это просто прикольно, натурально. Это как прикольно, просто даже чисто, если вам не нравится вот такой рок, такой вот англоязычный, ну, неважно, это как интересный сериал, вот, натурально, ты читаешь такую песню, думаешь, нифига себе, как это, а вот, ну как.
1: Я помню, я же раньше можно было, когда на заре уже сворачивание телевидения, да, вот, оставались еще. Это же не произошло одномоментно, в секунду. Взяло все и захлопнулось. Нет, это был довольно длительный период. Длилось сворачивание всех, как бы, вот таких более-менее интересных, скажем так, помягче, вот, телевизионного продукта, такого достойного, качественного. Постепенное сворачивание началось, происходило. Но вот в этот период, где-то вот в середине нулевых, вот, Костя чуть ли не из каждого утюга, вот, из каждой программы он там постоянно был.
2: Вот. Я тоже помню, был еще, студентом я был в музыкальном колледже, и я телек, включаю, там БКЗ, там Пушкин такая.
1: Не, он просто интервьюшная.
2: Русская группа, я такой, вау, неплохо.
3: Мог ли я тогда подумать, что...
1: Роб, смотри, просто он рассказывал, Константин рассказывал о том, что у него задумка сделать такой альбом, куда пригласить там всех тех, кого ты перечислил. У него тогда было это на стадии разработки первых мыслей, говорит. Это очень сложно, не знаю, получится у меня или нет, но идея такая, если я ее сделаю, жизнь будет прожита не зря. Прям пафосно так он сказал. Вот, и это было...
2: Жизнь не зря. Да. И мы еще живем, самое главное. Можно еще что-нибудь успеть.
1: Да, да.
3: Надо программу переименовать. Жизнь не зря.
2: Ну, да. Нет, я бы переименовал «Надутая шишка». Ну, нормально.
3: Это в скобочках.
1: По поводу «Надутой шишки». Мне довелось, например, поиграть с таким чуваком, как Майкл Анджело Беттио. Вот мы играли с ним, с Пашей Зелицким, вместе целых две песни. Вот мы взяли Джимми Хендрикса, вот, две песни.
2: Ну еще бы, кого бы еще бы взяли?
1: И они устроили гитар-баттл, да. А я сидел все эти полчаса, что они там...
2: И грустил.
1: Нет.
2: Я шучу.
1: И подыгрывал этим великим виртуозом, вот.
2: Это знаешь, это вот я как частью джазовый музыкант, это вот участь, барабанщика и басиста в джем-группах. То есть ты играешь, вот подыгрываешь им всем там 3 минуты, 5, 10, они все там
1: вот это вот,
2: словоблудием занимаются, а ты вот всех, знаешь, как атланты вот держишь, да, ребят, вот, да, вот, да, вот ритм, вот аккорды, да. И потом, момент.
3: Когда все джаз, поворачиваются.
2: Особенно это вот в джазовом клубе момент. То есть ты им подыгрывал там саксофонисту, гитаристу, там, пианисту, трубачу, там, всем, певице в белом платье. Ты подыгрывал, и вот, басовое соло.
3: Да.
2: Умолкают все умолкают, меня сейчас видно, да? Умолкают все, то есть просто кидают тебя на. И барабанщик там что-то там шуршит, и ты такой, играй. И тебе, нужно и соло сыграть, и чтобы гармония осталась в песне, потому что это же песня, все. И грув, чтобы сохранился, чтобы люди вроде слушали. И обычно, когда, анекдот, контрабасовое соло, это когда все разговаривать начинают. Я не буду полностью. Я на одном концерте, вот есть такой потрясающий у нас пианист Коля Сизов, и он вот это устраивал мне. То есть вот мы играем одну песню, то есть он играет, он любит играть там по 8-12 квадратов соло. Вот. Он играет, и я ему все играю, помогаю ему. И вот басовое соло, он вот так садится, вот так вот и смотрит на меня. Я одну песню сыграл. Там через пень колоду, тяжело же, блин. Он даже, нет, он сидит и смотрит. Вторую песню сыграл. На третьей песне опять басовое соло, потому что мы втроем играли, нельзя, нужно было сыграть в каждой песне. Он опять вот так садится, и я сажусь. Барабанщик сидит такой. Идиот на нас. Я ему вперед говорю, Коля, ты вообще, я же тебе помогал, помоги мне тоже. Ты чего? Ты чего? Аккорды-то подержи какие. То есть, это вот твоя история.
1: Да, но у нас было басовое соло. Валерий Остапенко у нас играет в составе, играл.
2: Да, я знаю, хороший очень.
1: Вот, он гитарист, но Паша Зелицкий заставил его взять бас-гитару. Мы с ним работаем вместе, кстати.
2: Привет ему большой.
1: Вот, каждый день практически видимся.
2: Обнимашки.
1: Это Леша Рахов и Валера Остапенко. Вот. Знаешь, мы работаем, троица наша такая.
2: Да.
1: Вот, Валера Остапенко и Леша Рахов.
2: У нас футбол.
1: Футбол.
2: Да, интересно.
1: Да. Я еще не сказал, что с Курехиным в Ливерпуле я играл с группой Неодор и с группой Эко энд Баниман.
2: Я падаю на колени прямо сейчас. Неодор боги.
3: Я же вас предупреждал.
2: Неодор. Милдред, это да. Я, можно, подержусь?
1: Да. С Элисом Купером, с Кис, там, с Ноном Бетанкуртом, это вообще...
2: Вот круг и замкнулся, собственно говоря, на нас.
1: Кукушка и петух, чтобы не было этого ничего. Давайте поставим совершенно...
3: Единственное, можно я вот маленькую ремарочку добавлю к джазовым выступлениям и к джазовым соло? Насчет того, что сохранить гармонию и сбить гармонию, все равно же дальше барабанщик соло играет. Пускай он и выкручивается.
2: Ну... Да нет, ну так это плохой подход.
3: Не спортивно,
2: окей. Да.
3: Итак, если позволишь, Игорь Алексеевич, вот по поводу Пушкинка, которого мы прослушали, высочайший мировой уровень сведения. Ром, ты доволен, как там звучит бас-гитара?
2: Да. Там все звучит. Не, вопросы есть. У меня лично, у меня всегда есть вопросы.
3: Это понятно. Потому что, знаешь, вот эти вот поющие гитары, да, они прям слышны.
2: Нет, я называю стиль, вот когда бас-гитара солирует, наравне с голосом, и вот все вот это вот. Это чисто мой сленг.
3: Ну, в терминологии.
2: Да, в терминологии моя, да.
3: В остальном-то ее надо прям выслушивать.
2: Нет, ну бас-гитара, понимаешь, бас-гитара, ты как бас-гитарист, ты понимаешь, что бас-гитара, она находится в таком месте, где ей никто не мешает. То есть, если басист как бы не лезет, куда ему не надо, ну, ему не надо за 12-й лад лезть. Ну, в смысле, слишком высоко, я объясняю для людей. Короче, он находится в том месте, где он король, он бог. Он находится внизу, и когда он делает все хорошо внизу, в нижней чакре, как это называется, его не он всегда будет. То есть эти люди, которые говорят, знаете, давайте сделаем бас-гитару, она типа есть, но без нее как бы слышно, что ее нет, а когда вот ее включаешь,
3: вот
2: она типа...
3: Вот
2: этих людей относим сразу на свалку, потому что это не люди, это просто, ну, глупые люди, недалекие. Потому что бас-гитара, она, когда бас-гитарист хороший, он как бы, он на своем месте, он бог. Он бог. И без него ничего. Он сделает грув, он делает барабаны, он заставляет людей двигать телом всем, начиная с ног и до это. И ему больше ничего не... Ну, это самое главное.
1: Знаешь, как
2: его слышно. Вот мы сейчас слушали, даже вот в твоих колоночках, его, конечно, слышно. Он находится на месте. Он делает там, вот внизу, в нижней чакре, то, что нужно делать.
1: А знаешь, как нижняя чакра
3: еще Игорь Алексеевич, извини, я только тогда сделаю вывод. Когда включается такая ситуация, ой, а давайте бас-гитару погромче сделаем. Значит, басист плохой.
2: Ну да, наверное, тоже как вариант, да.
3: Продолжим.
1: Нижняя чакра, второе название – половая чакра.
2: Нет, ничего опа. На самом деле вся музыка 20 века, связанная с ритмом, она завязана на сексе.
1: Вот.
2: Этого не надо стесняться. Это как бы музыка, прежде всего, тела. Оно через тело тебе доносит
1: body
2: все...
1: Body language,
2: да. То есть оно тебе доносит всю информацию до мозга через тело. Ну, великая классическая музыка, она доносит сразу через уши тебе туда.
3: Это правда.
2: А это как бы через ступни, через ноги, через вот это вот то, что между животом и коленями, она через это доносит тебе информацию. Это неплохо, это нормально.
1: Давайте посмотрим, как донесет нам эту информацию английская группа Hagen. Наверняка знаешь.
2: Нет.
1: Жаль.
2: Второе название новое. Сейчас послушаем. Да.
1: Английская группа Hagen, они в 2008 году возникли, и сразу их заметили, и они свой творческий почерк, обалденные совершенно музыканты, виртуозные, два гитариста, освобожденный вокалист, великолепный клавишник, они сейчас его поменяли, но вот Диего Ти Джейда такой был, у него сейчас сольный проект. Короче, это очень классная команда, не зря ее полюбил Майк Важной, они даже на Майк Важной барабанщик Dream Theater, и не только.
2: Знаю я, кто такой Майк Важной.
1: Я для слушателей, 10 миллионов. 9 миллионов знают, а 1
2: просто
1: миллион...
2: Просто на меня посмотрел бы.
1: Ну, я так... Хорошо, я получил реакцию, которую ожидал.
2: Извини,
1: все нормально.
2: Продолжай.
1: Вот.
2: Продолжай.
1: в 23-м году, на сегодняшний день это заключительный. Но не заключительный, они уже... я, кстати, Макса попрошу, когда будем делать следующий эфир, какой-нибудь из... Вот, есть у нас видео только пока что с готовящегося нового альбома группы Хейкин. Вот, оттуда, значит, аудио добыть. Это нормально. Это все нормально. В официальном доступе уже крутится видос, но аудио пока нету в аудиоформате. А с видоса можно. Поэтому ждите, дорогие друзья, в одной из ближайших программ.
3: Следите за анонсами.
1: Да, будет новинка от группы Хейкин. А пока что альбом предыдущий, уже можно назвать его, называется «Фауна». У них такая фишка, они все свои альбомы называют одним словом. Вот. В частности, вот типа «Природа» такая. Ну, «Флора» — это цветочки, «Фауна» — это зверюшки. Вот. 23-й год. Год издания.
2: Кстати, опять 23-й год.
1: Да.
2: Я уже галочки ставлю.
1: Вот, да. Называется композиция тоже в одно слово. Таурус или же Телец. 4 минутки 49 секунд идет. Английская группа Хейкин.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: Как лихо в прямом эфире «Радио Шок» бас-гитарист, как он через октаву-то играл у нас так. На пониженных холодах, там восьмиструнный инструмент у людей. Все, это я, Роман,
2: да,
1: смотрю,
2: Игорь, конечно,
1: на Романа Невелева.
2: Припев и... на 7 восьмых, это, конечно, сильно. Это смело.
1: Вот.
2: Как говорится, ну, во-первых, это красиво.
1: Да.
2: Здесь.
1: Вот Макс Тимдов нам сделал это красиво.
2: Ух, Игорь, я...
3: А вот Игорь Чередник, смотрите, вот он, вот он.
2: Вот он. Я, кстати, падал ниц, никто не видел, а я падал, пока песня шла на 7 восьмых.
1: Зашла, короче?
2: Да нет, ну, песня... Потрясающее исполнительское мастерство. Я просто удивлен, что ты просто любишь такое, Игорь.
1: Я в этом живу.
2: Как так? Что случилось?
1: Я копирую все это дело, снимаю.
2: Понял.
1: И учеников учу своих.
2: Я
1: они,
2: понял.
1: Они у меня хаки набирают две композиции.
2: Я понял. Вот. Хочешь, сейчас закончится эфир?
1: Не, не хочу.
2: Не хочешь, ладно, я тебе потом скажу. Нет, я скажу все-таки. Я вот по своей панковской натуре, я не могу молчать, честно.
3: Ну, там, аккуратненько.
2: Вот, нет, аккуратненько, ничего нет. Я просто, Игорь, тебе скажу вот свое мнение. Это чисто мое мнение. Мне не нравится Майк Портной.
1: Ну, ради бога.
2: Ну, вот вообще не нравится. Нечестно.
1: Здесь не он.
3: Парируйте.
2: Я знаю. Парируйте, да.
1: Здесь Реймонд Херде.
2: Да, я понимаю, да. Но вот, как бы, и Дрим Театр не мое.
1: А так альбомы-то разные.
2: Да, конечно.
1: Какой не твой?
2: Все, поехали дальше.
1: Просто там дикое количество альбомов, и все абсолютно разные.
2: Все, дальше. Следующий вопрос. Я просто хотел сказать, я всем это говорю и жду реакции, понимаешь? Вот особенно я люблю это барабанщикам говорить.
1: Ну?
2: А ты знаешь, там за музыку вот начинаешь говорить, я говорю, а я не люблю Майка Портнова. Вот он мне вообще не нравится. И еще хуже, и Ларс Ульрих мне не нравится как барабанщик.
1: Ларс Ульрих никому не нравится. А как ты относишься к этому самому Чарли Уотсу?
2: Замечательно, да бог вообще просто.
3: Вот сейчас я произошла эпохальный момент с точки зрения Чередника.
2: Я извиняюсь, как бы, давайте я не буду бросаться, конечно, такими словами, как это, вот я сказал на «Б». Вот Чарли Уотс величайший барабанщик.
1: Сделаем с тобой маленький-маленький разбор. Вот, разбор, маленький, небольшой. Да. Вот смотри. Есть ноты остинатные. Ты об этом должен, как бы, ну, все знают.
2: Дальше.
1: Ты об этом тоже знаешь.
2: Даже.
1: Вот. Выступает, у барабанщика есть одна кайфовая штука, облегчающая ему жизнь. Он сам себе создает как бы метроном. В качестве этого метронома, если мы говорим о традиционном музицировании, о традиционном драминге, выступает.
2: Вообще нормально для эфира.
1: Хай-хэт. Нормально, нормально.
2: Хорошо.
3: Ничего.
2: Выступает хай-хэт, да. Он вот создает пульсацию.
1: Вот, он создает пульсацию. Если ты играешь с метрическим акцентом, это получается совсем хорошо. Получается драйв, грув, все как положено. Вот. То есть не одинаковыми нотами, да? А там первая нота громкая, вторая тихая, третья относительно громкая,
2: разные,
1: четвертая,
2: да,
1: слабая. Метрический акцент. Mm. Вот. Чарли Уотс играл вместо четырех остинаты. Он ее прерывал. Потому что, видите ли, кросс-хенд техники, это когда перекрещенные руки,
2: Я понял, боялся,
1: что палочка о палочку вдруг возьмет и стукнется. Да. А играл он безумно зажато, замышцованно. И поэтому он пропускал, не делал четвертую ноту из-за того, что боялся, что заденет палочка о палочку. И некоторые люди, вот, ему, ну это, понимаешь, это весело, это прикольно, знаешь, типа, думал, ну, чувак, ну, все понятно, там, ну, ладно, окей, ну, ладно. Второе, то есть он, это косяк, на самом деле, это косяк, он его, как бы, в общем-то, превратил в фишку, но это неправильно.
2: Почему?
1: Нарушается ткань, нарушается
2: ритмическая ткань. Ну почему?
1: Нарушается ритмическая ткань. Нарушается.
2: Она не нарушалась.
1: Потому что он, когда руку нарушалась. Вот в том-то и дело. Потом,
2: для Rolling Stones она не нарушалась.
1: Как тебе филы, барабанные заполнения, против вообще всех абсолютно, вот там вкусноты и какой-то изысканности и изящества, этим там не пахло, когда он заполнял

0: Мы сидели один раз в жюри барабанного конкурса.
1: Во-во-во-во.
0: В клубе. Я извиняюсь, я картавлю. Аврора.
1: Ну, нормально, нормально.
0: Он был очень смешной. Он сидел такой, там были барабанщики, и это продолжалось часа три. И он уже в конце сидит вот так вот, тоже под змеем немножко такой. Я не буду ругаться. Он, короче, смысл такой, эти барабанщики, он говорит, они так... Короче, он говорит, я уже не могу. Ну, по-английски. Мы сидели с Лешей, бас-гитарой из группы Скворцова, Степанова. Вот.
1: Мурашов, который.
0: Да, и угорались. Мы, кстати, тогда с ним познакомились. Смотри, чтобы завершить этот разговор, я скажу так. Свое мнение. Я его не навязываю.
1: Хорошо.
0: Чарли Уотс почему велик? Потому что в группе Rolling Stones это работало на 200%. А потом, я еще не закончил. Предлагаю тебе как-нибудь найти у Чарли Уотса, когда он уже стал, уже научился играть и все такое, и
1: не,
0: говорил,
1: не
0: что...
1: Не научился он.
0: Подожди. У него есть джазовый проект. Найди его и послушай. И
1: два. Ты... Два альбома. Все. Я их в свое время послушал.
0: Я понял. Ну, окей. У меня вопросы тогда, когда я послушал его джазовые вот эти.
1: Я еще больше
0: как плохой джазмен. Не, а я просто сказал, ну, все, вопросы полностью отпали у меня. И самое главное, если взять песни, да, они спродюсированы, уже поздние, там, какой-нибудь там Anybody Seen My Baby, или
1: Preach to Baby, он не спорил.
0: Да, или моя любимая песня Saints of Me. Это просто величайшая песня. Грув в этой песне, я не знаю, кто его создает, Чарли Уотс, наверное.
1: Слушай,
0: это просто, это, ну, это вышаг.
1: Понимаешь?
0: И, да, я закончу.
1: Извини, пожалуйста.
0: И Майк Портной, к сожалению, он великий человек, который придумал и очень много всего сделал. Но когда он начинает играть 4 четверти, мне хочется снять шляпу и выйти куда-нибудь со шляпой и к змею подойти. Потому что от него ни холодно, ни жарко. Мне... Я не говорю, что мое мнение это истина. Конечно же, нет. Я просто высказываю свое мнение. Это мое мнение, оно, раз я вот сижу тут с микрофоном красным, и вот мне еще нос нужен красный, вот, и вы меня слушаете, такие киваете, то есть, как бы, сейчас мое мнение интересно.
1: Интересно, 10 миллионам
0: вот.
1: Людям.
0: Ну, правда, поэтому именно вот сейчас я и говорю, то есть, лично для меня Майк Портной великий, конечно, он повлиял, как Ричи Блэкмор, на гитаристов, на всех. И он, конечно же, непререкаемый авторитет, как Дэйв Вейкл, который мне тоже не нравится вообще просто. Вот. Просто это лично мое мнение. Мне от него ни горячо, ни холодно. Я слушаю, и как будто, знаешь, горох сыпется. Вот. Ну, то, я не знаю, как это объяснить. Вот не работает на меня Майк Портной.
1: Бывает.
0: А Ларс Ульрих как бы не работает тоже. На него сейчас вообще больно смотреть.
1: Да.
0: То есть это вот эта
1: с
0: песня...
1: С этим я согласен.
0: Это песня
1: Master
0: of Puppets, которая... Ну, просто это боль.
1: Там
0: я не знаю,
1: они, гитара плохая.
0: Я понимаю, что они миллионы долларов за это получают, потому что им просто это терпеть вот этого улыбающегося продюсера своего, который не может вообще играть, просто хуже. Вот. Ну, окей. Окей. А Чарли Уотс, понимаешь, он играл даже тогда, да. Конечно, да, конечно, он все это делал, как и басист, который научился играть октаву, ему показали там, спустя там уже лет 10-15, ты знаешь, можно октавами играть, о, неплохо, но у них работало, ты послушай песню Satisfaction, но это же просто гимн,
1: он
0: катится, он работает, он просто, он работает, все.
1: Объясняю, когда
0: да, я понимаю,
1: группа существует
0: все, что угодно.
1: С 62-го года, да, и мы называем буквально 1-2-3 песни, ну и как? Говорим, понимаешь, из тысяч
0: да,
1: мы называем 1-2-3 песни.
0: Ну, это уже
1: это
0: тоже
1: раз.
0: Результат.
1: Хорошо,
0: это
1: хорошо.
0: Тоже результат.
1: Ну, это такой,
0: Инсиатор,
1: такой
0: назови
1: себе
0: один хит,
1: результат.
0: Как Satisfaction. Назови хоть
1: да,
0: один.
1: Да миллиард. Весь альбом
0: да
1: сплошной
0: где?
1: Хит.
0: Нет,
1: альбом,
0: подожди.
1: Альбом,
0: вот песню,
1: альбом.
0: Которую все знают.
1: Все знают, хорош, Анна Ли, например.
0: Ну, вот давай выйдем сейчас на улицу, спросим, песня Satisfaction или Анна Ли. Я не знаю песню Анны Ли.
1: Дело в том, что мы спросим про многие, это многие, они стояли у истоков, у начала, естественно, ничего, за неимением ничего другого. Люди, которые первые добежали до призового, так сказать, места, хватали вот этот приз, они остаются в

0: памяти. Кто-то ногу подвернул, кого-то засудили, кто-то там туда завернул, что-то такое случилось. Они не успели, но они круче его 100 раз. Они их не будут знать. Понимаешь, это не совсем так.
1: Игорь, на самом деле, да, у нас отличный эфир. У нас сейчас такое напряжение, то есть это интересно, понимаешь, мы споем. И музыка тем прекрасна, что вот, понимаешь, вот почему я стал музыкантом, и вообще это одна из причин. То есть она настолько разная, и все слышат в одном и том же даже разное.
0: Да.
1: Вообще абсолютно разное. И но, это очень круто.
0: Но пока что в 4 композициях, которые здесь прозвучали, мы услышали все одинаковое и услышали все правильное. И ребята, то есть исполнители, музыка до нас достучалась, она сработала.
1: Ты имеешь в виду, она как бы позитивные вибрации у
0: нее. Да.
1: То есть там все ровно, да, красивое, все, да, вытукло так и правильно.
0: Да.
1: А
0: и
1: я,
0: и
1: знаешь,
0: волшебно.
1: А я вот как старый панк, я люблю, чтобы в музыке было что-то... Вот, например, есть
0: самобытное
1: такое...
0: это любишь, волшебное.
1: Нет.
0: Ну, химию, ну, ты как любишь, бы... химию.
1: Можно назвать по-разному. Я скажу проще, вот не я даже сказал, а есть такой гитарист Джек Уайт, ну, знаете, да, есть такой фильм «Давайте сделаем погромче». Я не помню, что он там дословно сказал, но это как бы мысль такая, что вот они когда про гитары говорят, там три артиста, и он говорит, я люблю гитары, чтобы в ней изъян какой-то был. Вот чтобы она, вот чтобы мне с ней приходилось немного, иногда много, и надо немного бороться, чтобы вот изъян в ней был. Вот и в музыке я люблю, когда что-то цепляется за ухо, вот какой-то изъян должен быть.
0: Это
1: я просто
0: термин,
1: простыми словами.
0: Термин «профессиональная лажа». Такой. Лажа — слово плохое.
1: Это не лажа.
0: Ну, потому что она профессиональная.
1: Это не лажа.
0: Я говорю, она профессиональная.
1: Нет, это не лажа.
0: Это осознанно сделанное, косяк
1: это
0: осознанно.
1: Не нет, он не осознанно. Он вот...
0: спонтанно родился.
1: Чего я люблю, но... еще, из-за чего я еще люблю рок именно. Потому что рок — это музыка, это командная игра. То есть вот один человек... все-таки ему тяжело воссоздать, не получается. А вот когда сотворчество некоторых людей, у них возникает химия, как вот в группе Led Zeppelin.
0: Одно звено ушло, косяк, но они вместе сделали.
1: Одно звено ушло, невозможно повторить.
0: Да.
1: Невозможно.
0: Ну, Квин то же самое.
1: Да, ну невозможно, да, повторить.
0: Да.
1: И вот это, я это имею в виду.
0: Да,
1: какой-то,
0: да,
1: должен быть, что-то должна быть, да, химия.
0: Вот.
1: Правильно.
0: Вот.
1: Следующее.
0: Смотрим.
1: Следующая тема.
0: У нас названия встречаются в коллективах, в которых ты принимал активнейшее участие, которых я выше еще не перечислял, и мы не вспоминали, когда погружались в ностальгические, как бы, вот эти вот наши посиделки. Вот. Коллектив такой. «Год кита», потом «Найтга». «Атмосфер». Такой вот.
1: «Атмосфер».
0: «Атмосфер», прости, пожалуйста.
1: Не, все нормально.
0: Вот. «Красный круассан» я говорил.
1: Да.
0: Вот.
1: А что
0: «Терминатор трио».
1: «Терминатор трио».
0: Вот. «Пушкин» мы слушали. «Алену» мы не слушали.
1: ДДТ.
0: Так вот, надо выбрать что-то такое, что вот как ты считаешь,
1: ну, вот
0: такой
1: ты
0: на нерве, вот на ты... таком, на нерве.
1: На
0: что
1: нерве?
0: У нас на нерве, чтобы такое...
1: Давай сейчас выберем группу «Год кита». Я про нее немножко расскажу.
0: Давай. Так сначала расскажешь или сначала послушаем?
1: А как хочешь.
0: Давай сначала послушаем.
1: Давай сначала послушаем, а потом я расскажу.
0: А потом ты расскажи, да, а потом мой пенальти,
1: да,
0: будет.
1: Все, поехали.
0: Окей. «Хвостами комет»,
1: да,
0: называется.

0: Включи радио. Включи радио. Лови шок. Радио шок. Включи радио. Радио шок. Радио шок. Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Прямой эфир «Радио Шок», 160-й выпуск программы «Волшебная нить Ариадны». В гостях сегодня у нас Роман Небелев, бас-гитарист, известнейший. Это вот он сейчас играл. Я, Макс Темнов, нам это все подстроил, в хорошем смысле этого слова. Вот, настроил, выстроил, все сделал.
2: Хвалите, хвалите.
3: Макс, ты...
1: Вслушивался, но не нашел я ни одного изъяна,
2: Игорь Алексеевич, я знал, что ты
3: сейчас это скажешь. Это просто шок-контент сейчас был.
1: Где изъяны?
3: Изъяна, сейчас расскажу, ты все поймешь.
2: Надо было внимательнее слушать.
3: Видишь, Макс Сергеевич говорит, смотри, короче, рассказываю. Короче, год кита мы придумали с певцом, Илья Ильин такой, Ильин День у него группа. Вот, мы попробовали, короче. Опять же, тут вся история такая, вот из меня вылезает всякая музация, вот. Вот это все, вот, что из меня вылезло, вот, это все, да. Даже вот в конце вот это фортепиано, вот это шоковое, вот это печальное, это я дома. Вот.
2: Это без исходности.
3: Короче, но, мне хотелось, вот был такой момент, он, кстати, был такой момент, хотелось что-то такое, не просто шугейзообразное, потому что много гитар, там, стена звука, а хотелось такое эмо, такое содержание, чтобы не было алды здесь, а вот чтобы какие-то люди молодые все-таки, сейчас над ним все посмеялись, мои знакомые, молодые люди, ха-ха, вот, чтобы они послушали, вот. И, короче, в этой песне мы записали всего две песни с этим проектом. В этой песне сошлось, короче, настроение у Ильи было хорошее, он сочинил текст про ушедшую молодость, там, и все, и мы хвостами комет могли бы, а получилось как обычно, ну, все это еще обычно, вот. В этой же песне, еще есть одна песня, если вам понравилось, вы найдете ее, «Год кита», две песни у нас, в этих же двух песнях играет Вадим Сергеев, гитарист группы «Сплин», которого я знаю с 91-го года, с 92-го, ну, неважно, ну, давно было. Вот. То есть, как бы, это такой проект получается, ДТТ-сплин, в принципе. На барабанах играет Артем Мамай.
1: Ух ты!
3: Да.
1: Тема.
3: То есть, как бы, сводил и мастерил все прекрасный Женя Трофимов, Женя Бензин. Вот. Короче, проект обещал быть интересным, да, но, к сожалению...
2: Ну, и вывеска такая звездная, что прям...
3: Да, к сожалению, опять у нас с лидером, ну, вот, я, видишь ли, не сочиняю тексты и не пою их сам, вот, боженька не дал. Немножко разошлись взгляды на музыку, то есть я хотел вот именно в этом направлении, то есть даже, пускай не для очень молодых, а для тех, кому затыться, но такой какой-то... Какая-то музыка такая про любовь, там, ла-ла, там, такие мощные гитары, там, стена звука, там, ну, такое все, вот, хотелось вот такого полета, вот, разошлось, и хочу сказать, нас сейчас слушает очень много людей, я ищу вокалиста или вокалистку, неважно, вот, музыка, вот, ну, похоже на это, может, чуть там, ну, плюс-минус, там, да, легче, тяжелее, неважно. Я до сих пор в поисках, да, я до сих пор в поисках какого-то человека, которому интересно вот такое. И который может прорвать со своим голосом сквозь вот этот гитарный шум, потому что, как вы слышите, там навалено так от души. И чтобы прорубаться, не то, что сейчас вот все шепчут, там, слов непонятно, не получится. То есть нужен, если кто-то слышит и кто-то хочет, может, там, пишите мне, пожалуйста, я до сих пор в поисках.
1: Есть же, есть же.
3: Вот,
1: штук 5
3: да.
1: сразу в голове
3: Чарли
1: возникли.
3: Уотсон, наверное, в конце.
1: Нет,
3: нет, он уже не может. Не, ну я шучу, но да.
1: Слышал группу Mash God?
3: Да я понимаю, есть...
1: Наши
3: понимаю,
1: в Питере.
3: Нет, не слышал. Есть люди, да, но должны совпасть, как бы, должно совпадение произойти, понимаешь? И как бы одно время я звонил, искал, там, писал людям, но когда ты пишешь человеку, ну что обычно там? Ну да, я вас слушаю там. Ну да, спасибо, да. Да, мы вам перезвоним. То есть, как бы, я ищу именно человека, которому не безразлично. Музыка — это вещь, когда музыка получается, я до сих пор в этом уверен, и всегда был уверен, и буду уверен. Музыка получается тогда, когда людям не безразлично. Какое-то участие, какой-то интерес, какой-то огонечек подожгли вместе, о, давай вместе. Ну, то есть, интересно должен быть. Тогда приходит там и успех, и деньги, может быть, но неважно. То есть, изначально должен быть какой-то костерок общий. О, прикольно, давай попробуем, да, интересно.
1: Эмоциональное суетие,
3: да.
1: Скажем так.
3: Вот видишь, ты умный человек,
1: да,
3: не то что я.
1: Да ладно.
3: Вот такой вот проект, да. Так что еще раз я повторю коротенько, да, пока у меня есть возможность... к слушателям обратиться, кому интересно, действительно, я уже устал сам искать. Если вам интересно и вы чувствуете, что может получиться что-то, вот примерно такая музыка, ее много, пишите мне, я с удовольствием с вами об этом, так сказать,
1: я
3: поговорю.
1: Всячески посодействую, потому что я
3: спасибо,
1: знаю, кто
3: дорогой.
1: Подойдет, я знаю этих прям
3: спасибо.
1: Вот знаю. Вот. А как тебе Дон Эра коллектив?
3: Игорь, ты меня посудили. Еще одно название, я не знаю.
1: Нет, я не про то, что сейчас прозвучит.
3: Я не
1: а
3: знаю,
1: наш питерский да. коллектив.
3: Я
1: там
3: не знаю этого названия.
1: Маша Наумова, это такая, она раньше в группе Arrier Garden выступала.
3: Не, она, я не слышал эту группу.
1: Она сюда, знаешь, как бы подошла? Вообще, пробила бы все стены звуковые просто на раз.
3: Давайте пробьем стены. Эта стена должна рухнуть. Жалко,
1: хорошо,
3: что, как говорил Андрей Нуждин, жалко, что не я эту песню написал.
1: Теперь к ласкательно теплым морям. Вот.
3: Наконец-то.
1: Вот. И к Италии хорошо относишься?
3: К Италии?
1: Да.
3: Да, я там один раз был, ну, в
1: ну,
3: Милане.
1: Ну, я не пробыл, я про просто как, так сказать, такое...
3: Да,
1: такое...
3: у меня есть друзья итальянцы,
1: вот,
3: два.
1: Про свои, как бы, жизненным опытом набранные стереотипные какие-то восприятия. Страна теплая, страна ласкового моря.
3: Вкусной
1: там,
3: еды.
1: Да, да, да, да, вот этого всего.
3: Зеленый змей там присутствует,
1: ну,
3: красно-белый.
1: Он даже не зеленый, он прекрасный, этот змей.
3: Хорошо,
1: это сок детский, вот, который просто делает тебе хорошее
3: дракончик
1: настроение.
3: Такой.
1: Вот там вот этой вот суррогатом вот этим алкогольным, а там даже не пахнет. Вот,
2: тебе бы не картины начали.
3: Вот так надо делать, когда говоришь про Италию.
1: Да, да, да. Барок Проджект коллектив называется.
3: Я не.
1: Симфопрок они играют. Современные, не алды.
3: Я понимаю. Про Италию я только знаю другие имена. Умолчим.
1: Понятно. Вот. Здесь я мог бы перечислить всех участников, но один, который как бы ведущий, главный человек, он мультиинструменталист, как водится. Ну, в данном коллективе он, значит, делает саунд-продюсинг, сводит это все, ну, как ты, вот этим же самым занимается. Вот. Плюс сочиняет текст и lyrics, и, значит, вот, и музыку, и играет на клавишах, и поет. Вот. Но поет он как бы несколько композиций, не все, вот, там у них с вокалом вообще круто, там 4 голоса, там даже барабанщик поет, подпевает. Молодые, крепкие, хорошие музыканты, играют красоту, прям красивую красоту, итальянскую, теплую, нормальную. Вот советую вам такой, есть один альбом, у них много альбомов, вообще-то, но самый мой любимый альбом 15-го года, называется Skyline. Перевести можно как горизонт, линия горизонта, очертания на фоне неба, как-то так. Обложка оформлена здорово, то есть такой зиппер через весь альбом, да, и не до конца он застегнут. Там, где он успел застегнуться, молния, вот этот зиппер, там все кайфы, которые только есть. Песок, пляж, там пальмы, все хорошо, все здорово. А там, где он не до конца застрял, видать, или они просто не застали тот момент, решили показать, не до конца застегнуто в молнии. А там за этим небо многозвездное, красивая луна, тоже красота. Вот,
3: просто
1: вот,
3: красота какая-то.
1: Да, вот такой вот альбом. Называется Skyline, 15-й год. А песенку я хочу поставить. Winter's Night. Зимняя ночь. Причем здесь зима, когда там сплошное лето у них на обложке. Но вот, я так подозреваю, это бонус. Вот. Они стали переиздаваться. Вот. И мне стали интересны то, что не вошло в альбом. В основной, всякие подарочные вещи, которые они записали, и в стол отложили.
3: Вот. То есть ты настолько погружен в эту группу?
1: Да, да.
3: Класс.
1: Это одна из моих любимых, входит как бы в десятку
3: самых лучших. Же...
1: Давайте. Послушаем. Итак, Winter's Night 4.38. Barrack Project.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: А вот сейчас в прямом эфире «Радио Шок» в 160-м выпуске программы «Волшебные нити Ариадны» мы возьмем, да и спросим у нашего дорогого гостя Романа Невелева. Мы, это я и Макс Темнов.
2: Вот это поворот.
1: Да, спросим.
2: Игорь Чигник, дорогие друзья.
1: Спросим, как ему эта песня понравилась с учетом того, что там накажущуюся как бы простоту и легкость восприятия, и такой полетности, и такую прозрачность и легкость встречаются довольно сложные, вот, в плане нот исполнительского мастерства элементы. Он их наверняка услышал и наверняка заценил вот эти аранжировочные мелизмы.
2: Наверняка.
1: Есть такое? Или она
3: да, конечно, Игорь, конечно. Слушай, мне очень понравилась эта песня. Она очень красивая. Знаешь, ну, душевно так сделано все. И вот это такое в стиле Рика Вейкмана соло такое, со сложной такой гармонией. Это сейчас очень, ну, оно вернулось сейчас, вот это вот, это не мода, это вот оно, вот это ощущение, оно, видимо, современно этого времени, то есть вот. И что мне понравилось в этой песне, оно, ты слушаешь, как бы, оно тебя, ну, оно звучит несложно, оно как бы так, естественно, все так катится. А там внутри, да, действительно, очень все непросто. Ну, действительно, я так никогда не научусь играть,
1: да,
3: честно.
1: Боже.
3: Не, ну, имеется в виду...
1: Ты играешь,
3: да не, нет, я не к тому говорю, Игорь, я не к тому. Научиться можно, просто это будет тяжело. Вот. Сейчас вообще не о том. Ну, просто как бы сложная музыка подана настолько естественно и просто, и вот доступно, что это действительно классно.
1: Да.
3: Молодцы, и это итальянцы, да. То есть это еще один там такой, да ладно. То есть, ну прикольно, ну вообще очень понравилось, хорошая песня, вообще замечательная.
1: Да, группа отличная, альбом это вообще шедевр. Очень рекомендую, они играют.
3: Я, скорее всего, да, я запомнил название, я что-нибудь послушаю, да.
1: Саша Беляев мне до сих пор пишет благодарственные письма именно за Barak Project. Знаешь Сашу Беляева? Телевизор, Nautilus Pompilius.
3: А, понял,
1: гитарист.
3: Понял, да.
1: Мы с ним в «Калибре» записывались вместе.
3: Ну, лично не знаком.
1: Ну, знаешь.
3: Да, хорошо. Классная песня, Игорь, спасибо.
1: Вот.
3: Ты вот просто поставил хорошую песню. Наконец-то. Шучу, ладно.
1: Давай,
2: да,
1: теперь,
2: Игорь, ну, давай скажем, что завтра будет запись эфира на официальной странице радио «Шок»,
1: да,
2: ВКонтакте.
1: Да.
2: Все плейлисты будет, можно название взять, скопировать и поискать.
3: Конечно. Если вам оказалось мало, я перевожу на простой язык. Вы можете завтра добавить еще.
2: Именно. Продолжим.
1: Продолжаем разговор. Вот. И я продолжаю интересоваться. На Идга.
3: Не, давай сейчас послушаем. Я потом расскажу, если будет время.
1: Будет.
3: Это моя продюсерская там история. Ну ладно, давай, хорошо. Короче, опять же, девушка, певица народная. Надя ее зовут, Солнцева, Надя. Она, как сказать, тоже случайно завертелась. Короче, прислала мне, короче, свою там, напела там, ну, дома микрофон там песенку. Она народная, ну, «Кукушка» называется. Не кукуй, кукушечка, в зеленом саду, ну и дальше по тексту. Ну, то есть такая старинная, ну или больше 100 лет, наверное, этой песни. И я, короче, сидел такой, ну, она хотела какого-то фидбэка, то есть, ну, какой-то там ответ, как спела, там, что, ей почему-то показалось это интересным. Я сидел такой, и что-то у меня вот опять дурацкая какая-то вот это вот, что-то, давай попробую, что-то вставил в проект и что-то там наваял. А там как бы такая история, там, ну, как обычно, все там про несчастную любовь. И вот это вот зацепило кукушечка, вот эта, которая кукует. Мне сразу вспомнилось, как я у бабушки в деревне, и там вот этот старый будильник. Вот это вот, он как бы типа звук такой до боли, это как бы родной такой, знаешь, вот как из детства, но он что-то больное в нем есть. А будильники же раньше были такие, они иногда там ну, такое. И я, короче, зацепилась, и потом эта кукушка еще там каким-то больным таким синтом сыграл. Вот, и, короче, и присылаю, говорю, ну вот, ты знаешь, говорю, спел это нормально, вот, и я бы, например, вот как-то так бы ее решил бы. Он такой, вау, давай сделаем. Ну вот и мы сделали. Вот, опять же, там играет, там живые барабаны играет на барабанах
1: Чарли Вотс.
3: Полина Князькова такая, барабанщица из города, дай бог память, молоденькая совсем, из Пензы, по-моему. Вот, она живет сейчас в Питере. Ну, такой получился полудевичий такой какой-то как бы проектик. Остальное все я сам сыграл, да. Барабаны живые, и все гитары, басы, клавиши, все. И, короче, и мастер тоже я сделал. Все. Давай послушаем.
1: Пошла мастер на все руки сделал мастер.
3: Ага, и паха, и жнец.
1: Кукушечка.
2: Зато ты продюсер.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: Роман Небелев, Макс Темнов и Игорь Чередник. Вот в таком составе мы встретили юбилейный 160-й выпуск «Волшебной нити Ариадны», попали в него, вот в этот лабиринт, и выходим сейчас с помощью волшебной ниточки на солнышко, заходя в каждую комнатку, где звучит полный кайф. Хочется респект Роману высказать, что он на все записи, сейчас, одна секунда, на все записи свои, вот, не какие-то компьютерные фигни, а живых людей приглашает на барабанах поиграть. Вот, я к чему, как, к чему
2: ну,
1: респект.
2: Ну вот ты как барабанщик, вот что скажешь про Полину? Нормально она там засадила?
1: Да, да, было пара очень вкусных мест. Вот. Два места, я честно скажу, я бы чуть-чуть подвидоизменил, и все.
2: А так это все, уже, грув, это уже драйв, результат.
1: Грув, драйв, все на месте. Все, да. Зашибись, хорошо, здорово, молодец. Вот, я бы с хэтиком пошалил, там все время в открытый хэт, как-то так немножко. Но это мантровость.
2: Это была,
1: да,
2: моя это, идея, да.
1: Это мантровость и придает.
2: Это придает моя идея.
1: Однообразие в хорошем смысле. Для песни это нужно, может быть, для идеи, да. Вот, но пожалеть не мешало бы, конечно.
2: Мы будем работать.
3: Шалунишки собрались. Ты такой.
2: Шалуны.
1: Еще один крутой проект. Сколько же, как перпера. Молодец вообще.
2: Это, знаешь, сейчас вот я как бы большой, не скажу фанат, я просто, мне очень нравится Принц. Ну, как бы один из величайших, на мой взгляд, людей 20 века. Вот, и сейчас недавно новость, короче, открыли его сейф, а сейф — это комната, ну, большая, вся забитая записями, и там больше 10 альбомов уже готовых для выхода, и куча, ну, просто неимоверное количество демо. У меня просто вопрос, он вообще спал, ел, чем он занимался? Он только такое чувство, что он просто только музыку писал.
1: У меня такой же вопрос к Фрэнку, да. Заппа.
2: Ну да.
1: То же самое. Вот. Та же комната. Сейчас вот, если обратишь внимание, Фрэнк Заппа, там, 25-й год. Такой, алло, чувак в 93-м году вроде как, или в 91-м, по-моему, 93-м. Вот, вроде как не стало его. Откуда, чё, как?
2: Откуда это все лезет?
1: Оказывается, он перфекционист, педант. Он все репетиции, все концерты, все абсолютно записывал на широкую ленту, на 38-ю скорость, подписывал аккуратно каллиграфическим почерком, на полочку ставил. И у него огромная комната.
2: А этот альбомы даже, у него альбомы полностью готовые к изданию, да, понимаешь, да, больше 10. Да. То есть нас, мы еще будем его слушать лет 20.
1: Да, да, да. Вот и Запад то же самое. Каждый год выходят такие коробки по 10, по 20 альбомов.
2: Давайте за футбол. Сейчас футбол как раз идет.
1: Вот, давайте за футбол. Раз зашла речь о Фрэнке Заппе, Фрэнке Заппе. Вот.
2: Мы с ним родились в один день.
1: Это супер. 21 декабря. Круто. Итак, предлагается коллектив следующий. We used to cut the grass. Вот, что можно перевести. Раньше
2: мы носили платье.
1: Раньше мы косили траву.
3: Одно другого не отменяет.
2: Знаешь, такая есть группа The Battles называется?
1: Знаю такой, да.
2: Тебе нравится?
1: Не в коллекции у меня. Но не хочу плохого, ничего не могу
2: сказать. А знаешь такую группу Clowns Core?
1: Ну, скорее, я очень много знаю, что-то беру в коллекцию, потом расслушиваю. То есть меня полно. Ладно, наверняка поехали, проходило через меня.
2: Поехали, наверное, по траву. Косят вот. Зайца траву.
1: Да. Итак, группа We Used to Cut the Grass из города United States, из города.
2: Какой большой городишко-то.
1: Ну, тут переведено все на ходу было. Вот, ну ладно. Играет в жанрах следующих. Альтернатив, поп, авангард и электроник. Новый проект очень знатного и занятого американского мультиинструменталиста, композитора, аранжировщика, которого зовут Коди Маккори.
2: А, ну конечно. Ну кто не знает
1: Коди?
2: Я тоже не знаю, Максим. Честно, вообще.
1: Известного, например, по работам с такими коллективами, как Thank You Scientists и Karmic Juggernaut.
2: А, вот это название я где-то слышал.
1: Вот.
3: Окей. Скорее всего, у нас в программе.
2: Да, кстати.
1: Проект и альбом, названные по песне Фрэнка Заппы из знаменитого альбома «Juice Garage». Только местоимение изменено на множественное. Вот, собственно, и все. Очень динамичная, цветастая работа с фьюженовыми кульбитами разной степени сложности.
3: Как фьюженовые кульбиты?
1: Да.
2: Фьюженовыми.
1: Да.
3: Это важно.
1: Вот. С фьюженными.
2: У нас есть поговорка: фьюжен никому не нужен.
1: Сейчас мы узнаем, нужен или не нужен. И эклектичным авангардом. То есть вот здесь динамичная цветастая работа с разной степенью сложности вот этими кульбитами и сумасбродством в духе легендарного гаражного метра.
2: Оговорочка.
1: Да, да, да, да, да, да. В работе было задействовано под 20 музыкантов. Фьюжн авангардной сцены штата Нью-Джерси. И не только. Итак, предлагается вам совсем, как бы мы тут по разным стилям, разным атмосферам. Атмосфера такая предлагается, вот, вайб такой почувствовать группы «We used to cut the grass». Раньше мы косили траву. Также называется альбом, выпущенный в 2022 году. У них еще есть второй альбом, но он мне нравится значительно меньше. Там авангарды и слишком много. А здесь как бы такое разумное сочетание. Вот, он, так сказать, ну, мне зашло. Не знаю, как вам. Вот, мне показалось это интересным. Композиция прям первая на альбоме. Она прям как бы проект с этой композиции начался. Называется «Visitor's Pump». Первая часть. «Помпа для посетителей». Первая часть. На сколько времени?
4: Okay, I'll set two. And now, before giving you the details of the battle, I bring you a warning. Every one of you listening to my voice, tell the world, tell this to everybody wherever they are. Watch the sky, everywhere.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: Вот, друзья, знаете, вот что только люди не придумают. Ну, казалось бы, уже вся музыка сочинена, всего 7 нот, ну, плюс 3, там, ой, плюс 5.
2: 12.
1: Да, 12 с полутонами, понятное дело, вот. Ну, блин, существует уже там сотни лет, если там не сотни тысяч, вот. Вот. И все перепробовано, все перепробовано. Блин, цепляет новизной своей. Не знаю, меня вот лично я нашел, это довольно трудное дело было найти вот этот проект. Вот, он, это прям разовая такая история. Я его такими извилистыми путями накопал. Вот, тем не менее, накопал. Вот, два альбома, я говорю, что один мне меньше понравился, а этот прям совершенно нормальный, отличный альбом. Так вот, там девушка барабанит, тут здесь тоже на барабанах девушка играет. Вот.
3: И тоже из Пензы.
1: Да, нет.
2: Вот это был бы вообще просто огонь.
1: Вот, и... Для тебя также немножко, немножко такое скрещивание ежа с, ужа с ежом такое, вот льда и пламени, то есть вроде такой монотонная такая тема, да, такая вот, раз фьюжн такой кусочек, да, ну, прозрачно все, вот, такая мантрость присутствует, потом такое совершенно волшебнейшее соло от этого Коди Маккори, вот, потом действительно какая-то куча людей совершенно все пачками играют, все тутти, все здорово. И главное, ну, без лишних там каких-то, ну, без излишеств. Очень, очень вроде бы как бы скромно и как-то легко, и изощренно, и изысканно. И тут я могу много эпитетов говорить, но меня не оставляет равнодушным. Вот такая. То есть это ближе к джазу, к фьюжену, вот, на самом деле. Как ты к такой мордочке, Рома, относишься?
2: Я потрясаю, ну, мне очень нравится такая музыка. У меня, знаешь, человек с больным воображением, у меня сразу, вот началась песня, у меня сразу Роберт Фрип и, короче, и Фрэнк Заппа такие, как два вампира из гробов такие стоят, медленно поднимаются.
1: Фрип-то под эти... живой.
2: Ну, имеется в виду, я тебе говорю, как человек с больным воображением, знаешь, да, такие, да. Появляются такие... Два таких, знаешь. Потому что, ну, да, четенькое такое прямо вот попадание в King Crimson ранее. Вот эти дудки, короче, такие прикольные. И даже саксофон меня не раздражает в таком виде. Вот. И такое тоже заповское. И при этом современный такой грув, да, такой прикольный очень. Бас-гитара. Сразу слышно, что она вот самый модный звук, вот этот старообрядный. То ли пресс, то ли там какая-то полубаночка такая. У меня, кстати, есть, и я тоже приобщился к этому звуку, я наконец его нашел, да. Я купил себе грека, как у Пола Маккартни, такая виола бас, такой полуакустический, 80-го года, все там в нем. Его вот просто, на нем нельзя менять струны, плоские они стоят. То есть струны должны быть всегда, чем больше лет, тем лучше. И вот так медиаторчиком, ну, прикольно.
1: Здорово. Как хорошая тебе, песня. Кстати, новый Пол Маккартни? Не удалось послушать еще?
2: Да почему? Я попытался послушать. А никак.
1: Я прочитал кучу восторженных отзывов.
2: Единственное, что я могу сказать про альбом сэра Пола, вот, это что он в интервью заявил. Вот мы спели песню с Ринго Старом, и он действительно спел. Я включил эту песню, но Ринго Стара не слышно. Ну давайте будем честными. Еще он там поет, он стоит у микрофона, что-то там улыбается, что-то рот открывает. Я его практически... У Пола Маккартни есть очень хорошая песня, последняя. Ну, правда, она уже, ей уже много лет. Вот они Грэмми получили, когда вот фильм «Sound City». Посмотрите его, кстати, все, кто не смотрел. Это документальный фильм, Дэйв Гролл его снял, про легендарную студию Лос-Анджелеса Sound City, там, где писались все, короче, включая Nevermind, Nirvana, Fleetwood Mac, Tom Petty. Ну, то есть, начиная там, вот, как они появились, то есть, если не видели, посмотрите, и там заканчивается финал, ну, то есть, как сказать, апофеоз этого всего, то есть там куча артистов, ну, всех там. Апофеоз, Пол Маккартни играет песню, у него такая полумандолина какая-то перегруженная с перегруженным звуком. И играет вся Нирвана, ну, кроме Кобейна. Ну, имеется в виду даже вот этот гитарист, который, вот, я его называю с обезьяньим лицом, ну, не в обиду. Ну, вот этот, ну, вы понимаете, как он говорит, который Фуфайт, ну, грубо, Фуфайтас он играет, в Нирване он играет, на Unplugged его видно. Но он всегда играл вторым гитаристом с Кобейном. То есть все там, Новоселич, Гролл и Пол Маккарт с ними, они записали песню вместе и получили за нее Грэмми. Это действительно хорошая песня, такая, ну, прямо хорошая. Там все слышно, все хорошо. Вот это что касается Пол Маккартни.
1: Понятно. Давайте сделаем пятисекундку объявлений.
2: Давайте.
1: Вот, во-первых, группа Рос Виталис собралась выехать
4: на гастроли, что
1: на первый фестивальный выезд в город Всеволожск. Целый Всеволожск.
2: Ух ты, это к нам.
1: В субботу во Всеволожске.
4: Прямо вот завтра прямо.
1: Нет. А-а-а. Через недельку.
2: Через недельку.
1: Да, надо же еще порепетировать немножко.
2: Мы обязательно
1: посетим. Там он два дня будет, суббота-воскресенье. Так вот мы в субботу и открываем этот фестиваль, потому что нас пригласили как хедлайнеров, как ни странно. Вот. И сказали завершать это мероприятие. Но мы выяснили, что после 10 вечера нам нельзя громкий звук, а мы, получается, что на кахоне должны играть. Вот.
4: Я не говорю, мы, а ты, получается.
1: Да. Я на кахоне играть. Да, не очень-то согласился. И поэтому мы играем там первыми, открываем этот фестиваль.
4: Игорь Алексеевич, на секундочку тебя прибью. Дорогие друзья, я вижу, что вы нам прям звоните даже. Но у нас с телефончиком неполадки, поэтому radioshock.ru, кнопочка общения, пишите туда.
1: Продолжим. Да. И, собственно говоря, 18-го, если я ничего не путаю, в субботу. 18-е вроде
4: 18-е
1: как.
4: 18-е это
1: суббота. Вот, в 17:00. Вот, смотрите, следите за афишами. Я не знаю, адрес не назову.
2: Мы придем.
1: Не ДК.
2: Мы там живем.
1: Вот. Ну вот во Всеволожске, в каком-то ДК. Вот он нам, мы там.
2: Знаешь, что за ДК, он там один ДК.
1: Вот мы там будем поигрывать. Это раз. Второе, по поводу программки. У меня получилась сногсшибательная программа под названием «Волшебная нить Ариадны из дома». Вот, она самая информативная за всю историю. Она 31-я по счету. И самая-самая насыщенная, несмотря на то, что мне удалось сохранить, в общем-то, привычный размер в 1 час. Вот, я напихал невпихуемое, уж извините, вот, туда.
2: Ягоды в ягодицах есть еще?
1: Вот, поэтому она мне самому интересна, и мне самому понравилась.
4: Про что?
1: Вот. Есть один коллектив, как я называю, коллектив «Сороконожка». Вот, назову его. Называется он «Unitopia». Это австралийская группа, совершенно потрясающая, играющая в стиле неопрок. Вот. Но по касательной с ней проходит порядка там 40, наверное, проектов, исполнителей крутых, известных, всяких разных. И мне удалось рассказать обо всех. Вот. Очень емкая, объемистая информативная программа, так что ждите со дня на день, она уже записана. Вот, Вита, дорогая, скорее там не ленись, сделай, пожалуйста, доброе дело.
2: Вита, дорогая.
1: Во-первых, привет тебе огромный. Вот,
2: от всех.
1: Мы тебя все любим очень, тебя весь мир любит. Таких людей нельзя не любить. Так вот, и вот, пожалуйста, тебе авансом мы лучи поддержки, добра, тепла, любви засылаем, а от тебя требуется продукт. Все ждут. Вот, спасибо, дорогая Вита, за то, что ты нас услышала.
4: Спасибо, до свидания.
1: До вечера.
4: Это еще не все.
2: Мы вам позвоним.
1: И это еще не все. Обратимся теперь к нашему гостю, к Роману Невелеву, и спросим, какие у него на горизонте выступления. Раз. И второй вопрос, сейчас, извини, пожалуйста. Второй вопрос, это то, что я увидел, уникальное явление на нашей сцене, группу Unicum. Вот. Бесподобное было выступление.
4: Бесподобный эфир был. Тут
1: вот, просто... вообще было круто. И эфир хороший был с Димой. Господи, Филипповым. Вот, с Димой Филипповым был эфир, который мне вот лично, прям человек 5 в личку написали, сказали, что бомбический эфир вообще там все. Ну вот,

0: хотели бы такого саунда, более британского, там, ла-ла-ла, мы сами не можем. Я говорю, я могу попробовать, вот пробую. Ну, и иногда с ними играю. Что будет дальше, не могу сказать, не знаю. На все воля, не знаю. Ну, все понятно.
1: Следите, да, за анонсами.
0: Следите за анонсами. Я, честно, я не знаю, что будет. Что-то будет. Я всегда, как бы, вот, я всегда говорю да. Ну, есть обстоятельства абсолютно жизненные. Ну, невозможно оказаться в трех разных местах иногда, бывает. Я всегда придерживаюсь, вот, на что сначала подписался, вот попытаться, чтобы оно так и было. Потому что это правильно, потому что оно же сначала пришло. Вот. Продюсируем сейчас. Возможно, две. Я уже переделал, испортил им песен 5, короче, ну, дома сидящие там. Не знаю, в кавычках испортил или по-настоящему испортил. Им, этому художественному руководителю нравится. Ну,
2: значит, в кавычках.
0: Да, автору песен. Вот,
1: и, скорее всего, что-то из этого
0: выйдет. Что-то из этого выйдет, он говорил, что к осени может быть, что-то появится. Вот. По поводу планов ближайших. Завтра я играю, Брусницын называется, какой-то квартал. Это в Севкабель, достойный туда дальше. С Женей Ламбой мы играем в 2 часа дня, блюз-рок.
2: Вдвоем?
0: Нет, втроем, конечно. Ну, трио. Громко, весело. Мы даже подготовили вчера, вот мы репетировали, даже подготовили песню «No Quarter». Вау. Небезызвестные песни, небезызвестной группы. Вот, не знаю, получится, не получится, ну, попробуем. Вот. Еще 14 числа, это вторник, по-моему, 14 числа я выступаю в клубе GFC. Ну, с Лерой Гехнер. Это моя любимая певица джазовая Петербурга. Однозначно просто звезда, бомба, бомбическая девушка. Мы с ней знакомы очень много лет. И я рад, что она меня зовет. Вот, просто зовет, говорит, давай. Я говорю, да, я здесь. Вот мы будем играть такой соул-фанк джазовый, так, ну, такое, ну, громко будем играть. Вот, потом, когда? 16 числа, 16-го, мы с ней будем выступать на фестивале «Джаз при свечах» в городе Вологда. Вот.
2: Где резной палисад.
0: Да, и вот тем же составом практически, и потом будет джем-сейшн. К нам кто-то пришел, я перевожу. Вот. Это ближайшие планы.
1: Круто.
0: Пока все. Ну, а так как бы я есть во всех соцсетях и стараюсь всегда выкладывать, где я чего. Если кому-то из вас интересно, вы просто добавляетесь в друзья, я всех добавляю. Если это человек, а не бот, там не понятно кто, всех добавляю. И смотрите новости, я всегда делюсь, пишите, звонить не надо, пишите там, спрашивайте, все.
2: Точно без.
1: А все ссылочки у нас на странице, да, Радио Шок ВКонтакте, в анонсе сегодняшней программы. Прям Роман Невель, все есть.
0: Yeah.
2: Прекрасный человек, абсолютно без шишки. Вот.
1: Что?
0: Надувной.
2: Без надутой шишки.
1: Как сказать? Терминологию я оспаривать не буду сегодня.
2: Вот. Ну, что будем мы вкушать?
0: Мы будем вкушать сейчас мое любимое детище. Мы с Антоном Вишняковым, тромбонист группы ДДТ. Мы уже знакомы столько лет и столько переиграли, и просто, ну, уже такие цыгане, уже настоящие, потому что, ну, боками терлись столько лет в гастролях и везде. Вот, мы сделали джазовую группу, она называется «Красный круассан». Как вы понимаете, что я картавлю, название придумал Антон, вы понимаете, почему красный и почему круассан, потому что я смешно произношу это название. Проект очень прикольный, он джазовый, он такой мейнстримово-джазовый, то есть здесь моя вот часть меня, которая вот джаз все-таки любит и пытается его играть там по-своему, иногда нелепо, иногда что-то получается, что-то нет. Мы стараемся, вот мы сделали такой проект и играем такой инструментальный такой джаз. Но так как мы два клоуна, потому что мы такие люди, как бы мы только в жизни такие угрюмые, а как бы в музыке мы делаем...
2: Ну, шалить.
0: Да, у нас такой, как бы, я назвал джаз-шапито, то есть, ну, весело все происходит. Но сейчас мы послушаем песню, моя песня, вот, я честно скажу, это правда, она мне приснилась. Это первый раз, наверное,

0: моей жизни. То есть я не так не говорю, как там великий музыкант, мне снится музыка, я встаю, записываю. Нет, у меня такого нет. Но вот эту песню я просто встал, напеваю эту мелодию. И у меня сразу было в голове, что ее должна играть флейта. Вот натуральная, ну, какая-то такая псевдонародная, ну, такая какая-то этнофлейта. И как бы я ее просто придумал, ну, вот она мне родилась во сне. И мы ее записали, там все живое, абсолютно все. Тёма Мамай на барабанах нам помог.
1: Отлично.
0: Антон Вишняков играет. Я извиняюсь, я забыл имя и фамилию. Московский очень известный флейтист. Он вот просто, вот, простите, дурака, забыл его имя, фамилию. Он очень известный, он именно занимается народной музыкой. Я сейчас погуглю, пока мы это, я вам потом скажу, потому что это очень важно. Сыграл, он ее спас, просто это. И там были, то есть я сыграл там на басу, там, и все там красиво очень. И гитары там подыграл, и типа скрипки сыграл сначала на клавишах, потом думаю, нет, ну как, ну все живое. И, короче, у меня есть друг Артем Савлин, виолончелист, он все сыграл, то есть даже скрипки живые, вообще все живое. Давайте послушаем. Песня называется «Некрасов».
1: «Некрасов», 5 минут 6 секунд.
0: Ну, мы

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: Дорогой Роман, от всего коллектива программы «Волшебные нити Ариадны» выражается особая, мощнейшая благодарность за это произведение искусства.
2: Вот тебе так... медаль.
1: Такое из пальца не высосешь. Соглашусь, Чарли Уотс бог за это.
2: Спасибо.
1: За эту песню. Слушай, ну великолепная, абсолютно приснившаяся во сне, это факт. Потому что из пальца так вот такое не высасывается.
2: Да, вот. Давай все-таки я посмотрел, Сергей Клевенский зовут. Сергей, если ты меня слышишь, спасибо тебе. Я лично с тобой не знаком, Антон тебя знает хорошо. Ну, блин, ты просто вот, если б
3: это
2: не
3: как
2: ты...
3: Это как раз флейта, да?
2: Да, это флейтист, который вот на этой записи просто... Если б не ты, ничего бы не было.
1: Вот идеально.
2: Спасибо тебе, ты просто, ты большой молодец. Я тебя люблю, хотя лично не знаю. Спасибо.
1: Идеально записано, придумано, аранжировано. Просто вот высшей категории.
2: Спасибо. Мы старались, спасибо.
1: Офигенно.
2: Вот группа «Красный круассан», приглашайте
1: меня
2: нас.
1: Меня тряхануло, в хорошем смысле этого слова.
2: Спасибо.
1: Вот. Блин, и какая-то такая добрая, счастливая радость разлилась по сердцу, по всему организму, по душе.
3: Живьем бы такое послушать. Вау. Ну, хотя бы приблизительно.
1: Вау. Макс, вот бывает. Забыл тебя представить. Я на экстазе забыл тебя представить.
3: А, так это чередник.
2: Отлично.
3: Бывают ли живые выступления в таком виде? Или это мало?
2: У нас бывают выступления, хотелось бы побольше. Но мы сейчас вот как раз только... в процессе, так сказать, становления вот этот коллектив наш джазовый. Mm-hmm. Вот мы хотим выступать, да. Приглашайте нас, мы вот очень веселые, очень позитивные ребята. Будет весело, хорошо, танцевально.
3: Не пожалеете.
2: Не пожалеете, конечно.
1: А что-то мы вот программа уже как бы приближается к своей последней четверти, последней шестой части. Вот. И как-то мы не затрагивали тему этих метров. Метров не затрагивали. С ними как-то.
2: Давайте перейдем к
3: ним.
1: Как дела обстоят? Сейчас у меня же ответный гол. Сейчас я забью и перейдем.
3: Точно. А, ты в этом смысле?
1: Нет, нет, нет. Я имею в виду, что про ДДТ хотелось. Что сейчас с ними происходит? Как, чего?
2: У нас все хорошо. Ну, по возможности. Мы живы, мы все здесь живем. Подходят люди все время. Ну, вы возвращаетесь в Россию. Знаешь, я в GFC играю. В смысле возвращайтесь? Мы здесь все живем.
3: Так вот же я.
2: Да, вот не только я. Все здесь живут. Мы живем. Мы все здесь. Выступаем только за границей пока, к сожалению. Редко. Ну, потому что так получается. Такое время. Вот, скоро будет новый альбом. Uh-huh. Сейчас в процессе наш прекрасный продюсер Дима Емельянов, гитарист группы «Земфира». Uh-huh. У них получился хороший тандем с Юрием. Вот, они сейчас его начали точить, все нормально.
1: А что с Олегом Тимошенко?
2: Олег Тимошенко на месте, так сказать, повелитель, директор, администратор, как вот Миронов.
1: А Лена Вишня?
2: Лена Вишня давно с нами не работает.
1: Я понял.
2: Вот, все нормально.
1: Хорошо.
2: Все хорошо.
1: Понятно.
2: Ты как говорил Д'Артаньян, все живы, все в Париже.
1: Хорошо. Итак, шаг назад сделаем, вернемся на секунду. В связи с одним аспектом к группе We Used to Cut the Grass, потому что там играл такой Коди Маккори. Так вот, я сейчас хочу поставить его группу, о которой ты как бы говоришь, что не очень знаешь. Вот я сейчас попробую для тебя ее открыть. Называется Thank You, Scientist. Вот этот, который играл в этой группе про траву, Коди Маккори, он в этой группе тоже играет. Вот. Я взял...
2: Песня про зайцев.
1: Да.
3: Ну, не совсем.
1: У них есть шедевральный совершенно альбом 2015 года. Вот в 2015 году выходила куча прекрасных совершенно... Ну, как вот есть в рок-музыке, в старой такой, в классической, есть шедевральный год, 75-й.
2: А 87-й как же?
1: Ну, это уже вторично немного, хотя да.
2: Хорошо.
1: Вот. Но по-настоящему такой совершенно убойный, 75-й. Смотри, «Ночь в опере», Квин, да?
2: Не, я знаю,
1: Black Sabbath,
2: да. Да, да, да.
1: Pink Floyd, Wish You Were Here, Led Zeppelin, Physical Graffiti. Прекрасный альбом, на котором играет Тони Левин у Алиса Купера. Welcome to my nightmare. 75-й год. И много-много-много чего еще. Dire Straits, 85-й, ну неважно. В 75-м их не было.
2: Там.
1: Их там не было еще. Rush, 75-й. Прекрасный Fly By Night и Carriers of Steel. Два альбома в один год.
2: Nevermind the Bollocks, 75-й год?
3: 77-й.
2: Что-то опоздали, чуваки. Да. Они всегда опаздывали.
1: Короче, вот. И вот 15-й год в 21 веке тоже какой-то оказался очень урожайный на хорошие альбомы. А я возьми и не возьми этот альбом сюда. А взял я альбом 11-го года. Потому что хорошие группы плохих альбомов не бывает. И решил я. Вот. И дай-ка я, пока они были помоложе, выпустили альбом, который называется Maps of Non-Existent Places. Карты несуществующих мест.
3: Карты не врут.
1: Вот. Еще раз, группа Thank You Scientist, спасибо ученый, переводится она. Вот. А композиция будет называться Absentee, или же отсутствующий. Mm-hmm. Вот. Идет она бесцельные секундище, 6 минут, 5.59. 5.59. Погнали.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: Вот так вот с шутками-прибаутками, с выяснениями, кто ж крутой барабанщик самый на свете. И проходит у нас программа и приближается к своему завершающему, завершающей фазе своей, вот, завершающему кластеру, завершающему лабиринтику своему. Скоро выход, выход на солнышко, вот, под огромную композицию от наших мэтров Flower Kings. Я сегодня вам припас на ход ноги. Макс Темнов запускает нам все наши говорилки, вот, и Роман Невелев, сам Роман Невелев посетил нас.
2: Игорь Алексеевич.
1: Чередник. Посетил чередник. Нашу коморку. Вот в чем дело-то. Осветил ее своим присутствием. Ура.
3: Я даже не знаю, что сказать.
1: Привет.
3: Так виделись уже, виделись.
1: Ну кто подключился?
3: Здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Вы молодцы, что подключились.
2: Здравствуй, Москва.
1: А как музон-то? Музон-то как?
3: Ну, очень красиво, очень красиво. Ну, так богато.
1: Дорого, богато,
3: да. Хороший, да, ничего скажешь. Тут, знаешь, говорить бесполезно уже.
1: Музыка сама вся
3: говорит. А то как у поручика Рыжевского получится, знаешь.
1: А как?
3: Ну, поручик, вы мокрый, что там, дождь? Нет, ветер, но...
1: Понятно.
3: Собственно говоря, да.
2: Смех у нас нет закадрового, надо завести.
3: Джингл нужен, Максим.
2: Сделаем.
3: Да, это, кстати, бизнес-идея такая. Ну, гости же часто шутят, можно там подпускать смешок.
2: Обязательно.
1: По поводу Алены. Вот, хочется.
3: Да, конечно. Мы переходим к финальной уже фазе, да, нашей программы и переходим к тяжелой артиллерии, потому что все же ждали настоящей хорошей музыки. И она действительно будет. Вот группа Алена, да, потрясающая наша девушка, наша, как говорит Юра, одна Белоснежка и семь гномов кругом. Терпит нас, короче, но вот мы и помогаем. Ну и совершенно не то, что надо помочь. Нет, как бы я всегда хотел играть в такой группе, где поется настоящая народная музыка, русская. Настоящая. Не будем сейчас говорить, что такое. Все понимают. Вот. И даже не будем называть имена не настоящих, бог с ними. Вот. Тут как бы уже два альбома, да. Костя Шумайлов, продюсер, он как бы любит такой индастриал саунд. Такой прямо, вот чтобы вот дрожь была по коже и по пяткам. Вот. И что самое главное, настоящие народные песни. То есть там не изменено даже практически, ну вот как они вот записаны были в 60-х годах, там, вот когда в экспедициях, там, ну где там, это надо с Аленой говорить, серьезно. Она нам ставила даже вот реальные записи этих песен, как их бабушки пели, когда они еще, да, когда они еще были живы, и можно было хоть что-то еще выцепить. И это просто действительно пробивает дрожь от того, что ты прикасаешься вот к этому, но от души. То есть это как мы можем, потому что не забываем, что одни относили к себе рок, к року, но рок относил... Тут как бы все-таки, наверное, получилось. И вот эти два альбома, я им горжусь, потому что мне посчастливилось в них участвовать. Это такая прямо народная музыка, как бы, ну, 21 века получается. То есть мы как бы тоже внесли свою лепту в то, что наши предки, ну, эта музыка жива. И благодаря, может, отчасти и нам тоже. Потому что мы тоже что-то сделали.
1: Безусловно. Я даже
2: Игорь Алексеевич, извини, да. Я от себя добавлю 3 копейки. Радиошок, официальная страница ВКонтакте. Забейте в поиске Алены Романова. Был совершенно шикарный эфир. Такой же, как сегодня. Алена прекрасна.
3: Да.
2: Алена, мы тебя
3: любим. Ну, да. Нет слов. Это звезда настоящая. И я счастлив, что я нахожусь вместе с ней. Иногда музицируем и всегда получается очень душевно.
1: А я хотел бы предложить вот такое. Я доступлю сознательно из-за большой любви и уважения, значит, к этим людям, к группе ДДТ, к Роману, к Юре, к Алене, ко всем. Вот, я их безумно уважаю, преклоняюсь. Имел косвенно некоторое отношение, чуть-чуть, слегка, соприкоснулся к прекрасному. В моей жизни было это 2 раза, причем. Я... Ну, кроме таких воспоминаний на уровне типа каких-то там сверхъестественных каких-то вот вещей, вот на уровне этого я вспоминаю об этих событиях двух вот в своей жизни. Поэтому я наступаю на горло собственной песни, и поскольку я был приглашен именно Юрием Юлиановичем на закрытый показ программы «Иначе», я увидел, что тут у меня в плейлисте стоит как раз из альбома «Иначе» композиция.
3: Да, я тебе послал песню, она как бы полностью скрывает вообще, почему я попал в этот коллектив.
1: Так давайте же не будем футбол играть, или все-таки Алену. Поставим Алену, а потом за ней еще поставим. И
2: да. Прямо вот так вот.
1: Да, и не будем ничего больше моего ставить.
3: Хорошо.
1: Вот. Thank you, Scientist, это была от меня завершающая композиция.
2: Вау!
1: Да.
2: Хорошо. Вот что первый раз за 15 лет.
3: Погнали наших городских. Погнали.

0: спасибо, дорогие.
1: Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
2: Так это был прям концертное выступление.
3: Да, это, похоже, было концертное. Ты поставил откуда-то.
2: Поставил концертное.
4: Что, прислали, звучит то офигенно. Мы и поставили.
2: Звучит офигенно.
3: Звучит очень круто. Я серьезно говорю, я без этого, без каких-то...
2: Так все серьезно говорят. Да. И также серьезно говорим. А сейчас ДДТ. ДДТ, как все за границей называют.
4: И прям будет песня «Где мы летим». Прямо вот так вот, да?
2: Да.
4: Ну, давайте.

0: Радио. Суши Шок. Радио. Суши Шок. Шок. Радио Шок. Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Огромная энергия, убедительность, доброта, чистота.
2: Невероятный прекрасный талант.
1: Каталантище, харизматичность, блестящее исполнительское мастерство. Вот что все эти вещи сфокусировались в одном человеке, который сейчас у нас в студии.
3: Спасибо, Игорь, но я так о себе не думаю. Давайте, короче.
1: Зато 10 миллионов наших слушателей именно так.
3: Я хочу сказать им...
1: Спасибо огромное тебе.
3: Да, я хочу послать вам лучи добра. 10 миллионов слушателей. Такая возможность прекрасная. Просто сказать, что спасибо вам большое, что вы прослушали это несколько часов этого безобразия и остались с нами. И спасибо вам, что вы слушаете музыку хорошую. Хорошую музыку. Слушайте музыку всегда, да, но только хорошую.
1: Слушайте радиошок.
3: Слушайте радиошок, конечно. Я бы сказал, Максим, ну, спасибо, что ты напомнил. Слушайте эту радиостанцию, радиостанция «Шок». Здесь играет только хорошая музыка.
2: Вот. Здесь чередник, в конце концов.
3: Здесь, в конце концов, чередник, ёшкин кот.
1: А Сашку Седина забыли тоже. Он сейчас к нам прекрасный человек пришел.
3: Здесь только прекрасные люди. Все прекрасные, да. Ну, если серьезно, спасибо вам большое, что вы были с нами. Я очень рад, что вы обращаете на меня внимание и на всех нас. Потому что благодаря вам мы продолжаем заниматься этим. Спасибо.
2: Спасибо тебе огромное.
1: Спасибо огромное. Вот. Спасибо за то, что ты продолжаешь творить, и все качественно, все с опытом приходит.
2: Все лучше.
1: С опытом все приходит, все мастерство растет, как хороший коньяк. Вот с возрастом только...
3: Не виски больше нет.
1: Ну, отлично. Хорошо, но у нас есть еще заключительная рубрика, называется «На ход ноги». Вот она так назвалась как-то, и так и появилась.
3: А были какие-то вопросы?
2: Вот, к сожалению, сегодня...
3: А, не успели.
1: Пятница,
3: хорошо.
2: Пытались звонить.
3: Но в следующий раз обязательно, да?
2: Обязательно, дорогие друзья.
1: Если программа была в субботу, я тебе уверяю, может, мы один чат бы
3: заняли. Может быть, эти вопросы как-то сфокусируют, я на них отвечу там в письменном виде или что-нибудь.
2: А мы так и сделаем. Так что перешлем обязательно.
3: Зачем я это сказал? Да, все, поехали дальше.
2: Ты любишь отвечать на вопросы.
1: Итак, на ход ноги. Сегодня я вам принес группу The Flower Kings, как я уже говорил. Вот. Мой один из самых любимых альбомов. 2002 года называется он Unfold the Future. Раскройте будущее. И композиция, которая называется The Truth Will Set You Free. Истина сделает вас свободными. Идет она 31 минуту и целых 2 секунды. Хотим вам сказать, дорогие друзья, огромное спасибо.
2: Тут даже эксперт
1: Король
2: снял черные очки.
3: Ну, я не знаю.
1: Это так, это игрушечки. У них есть песня Flower Power, альбом. Вот 59 минут она идет.
3: Все-таки жаль, что винил все-таки не популярен теперь, да?
1: Почему? Сейчас очень даже популярен.
3: Не, ну тогда бы было бы 2 песни по 20 минут.
1: Нет, Genesis же микродорожку делали. У них альбомы
3: 60-минутные. Давайте послушаем хоть кусочек этого прекрасного полотна.
1: Мы начнем, это для слушателей наших, так приготовили. А еще у меня речь прощальная. Вот, в конце каждой программы я желаю нашим дорогим радиослушателям, вот, и как из тюба, они из любых утюгов хотя бы там слушают, не обязательно радиослушателям, утюгослушателям, вот, там, батарея слушателям, там, что угодно, микроволновка слушателям, вот, желаю никогда, вот лето на дворе, лето, не впускайте себя никакой негативщины, вот, которую настоятельно нам рекомендуют как бы вот те, до которых легко добраться информация. Нажали кнопку, и вам пошла негативщина. А вот которые вы сами нашли, вот это вот вы слушаете и кому верите. Раз. и музыку хорошую. Вот Рома правильно сказал. Только хорошая музыка — это арт-терапия. Это прекрасный лекарь. Время и хорошая музыка сделают чудо. И вы однажды проснетесь в прекрасной стране, в прекрасном настроении, и будет дальнейшая жизнь прекрасной. Я свято в это верю. Чего и вам желаю. Всего доброго, до новых встреч. Слушайте, смотрите новый выпуск «Волшебный нетриадный из дома». С вами были Роман Невелев, Макс Семнов и Игорь Чередник.
2: И Игорь Лисеевич. Давай-ка скажем, что в 20.00 не пропустите специальный выпуск «Эксперт Коровин» и Елена Кипер.
1: Отлично.
2: Не просто так.
1: Отлично. Всем пока.
3: Пока-пока, друзья.
1: Спасибо. Пока, друзья.

911.

не сел, все тут же завелось. Мой мир глубже, мой мир интересней. Я обожаю авторскую песню. Мой мир глубже, мой мир интересней. Я обожаю авторскую песню.

слова. А мы наполним песни и красотой, и смыслом. Наш мир глубже, наш мир интересней. Мы обожаем авторскую песню. Наш мир глубже, наш мир интересней. Мы обожаем.

0: Радио Шок.
1: Живой эфир на Радио Шок.
2: Я пока не очень понимаю, что сейчас будет происходить.
3: Нет. Эксперт Каролин. Специальный выпуск.
2: Говорим вживую.
3: Записываем для вестности. В прямом эфире Радио Шок.
2: Раз-два.
1: Прямой эфир на Радио Шок.
2: Я пока не очень понимаю, что сейчас будет происходить.
3: Нет. Эксперт Каролин. Специальный выпуск.
2: Говорим вживую. Записываем для вестности.
3: В прямом эфире Радио Шок.
2: Раз-два, Питер, Москва, 20.04 на наших студийных квадратных. В прямом эфире в неурочный день в пятницу «Эксперт Коровин», программа «Специальный выпуск». Разумеется, сегодня очень необычный день, и мы получилось так, что со второй попытки начали эту программу. А все почему? Потому что с моей сегодняшней гостьей это вторая попытка сделать эфир, и она получилась. В гостях у меня клипмейкер, режиссер, автор песен, исполнитель. Я вообще все это называю простым таким словосочетанием — общественный деятель Елена Кипер. Привет.
4: Привет. Привет всем.
2: Скажи все-таки, кто ты, если брать твою какую-то вот ипостась, вот одну? Вот знаешь, тебе говорят: Елена, вот есть много дверей, вы должны войти в одну. Кто ты?
4: Я человек прежде всего, но когда мне, как сказать, у меня сейчас начинается творческая биография с момента, где написано о том, как однажды я в эфире встретилась с одной в будущем знаменитой женщиной, которую звали тогда Тина Канделаки, и сейчас зовут и она. Мы сидим с ней в креслах на эфире, и ведущие нас представляют, ее как ведущую, Тину Канделаки, а меня как автор, режиссер. И она говорит: ну, может, ты определишься с чем-нибудь одним, так будет сложно по жизни идти. На самом деле, мне нравится заниматься одновременно многими направлениями. Ровно почему? Потому что я не хочу фокусироваться и слишком перегибать в какой-то одной линии творчества. Это связано с тем, что можно выгорать. Я люблю все, я люблю всем заниматься, поэтому клипы снимать, ну, это вообще отдельный кайф. Песни писать или, не знаю, заниматься студентами, которых я в высшей школе экономики пестую там в Гнесинке. Это другое направление, но это все то же самое творчество, это передача каких-то знаний. Я не могу разделить творческую часть на составляющие, это для меня все одно и то же поле креативных индустрий. И даже не индустрия, вот если по сердцу сказать, на одно и то же поле реализации своих творческих запросов к миру, понимаешь?
2: Но когда я людям объяснял, кто же у меня сегодня будет на эфире, я говорил всего три слова: «Нас не догонят». Это песня. Я все-таки решил с нее начать сегодняшний эфир.
4: Лена, нас не догонят.
2: Типа того.
4: Погоняла.
2: Скажи, ты вот эту песню, сколько ей лет получается? Ей уже 27 лет, кажется, да? Она тебя вот за это время не достала, что она вот, ну, вот, как визитка?
4: Ну, я вот в Санкт-Петербурге по случаю уже нахожусь. У меня режиссер, с которым я работаю, Сергей Хацкевич, вчера женился. И в очередной раз, конечно, на любых больших мероприятиях, и малых, и свадьбах, и торжествах, и фестивалях я слышу эту песню. И каждый раз я остаюсь немножко вдалеке, потому что она меня не достала. Мало того, я ее открываю каждый раз по-новому, через людей, как они ее воспринимают в разном времени, и как они ее слушают, и что они под нее делают. И вчера я опять сидела в своем так называемом режиссерском стуле и смотрела, что творится на танцполе.
2: Ну что ж, Лена, усаживайся поудобнее, нас не догонят.

0: Лен, мы с тобой познакомились 3 года назад в таком интересном проекте, как «По классике».
1: Подожди, Святослав, вот да, я, да, на самом деле, ты знаешь, что ты меня спросил, и я вот такую ностальгию сейчас словила тоже и подумала, ну да, смотрю я и слушаю эту песню, и для меня настолько милы эти голоса и проигрыш, и воспоминания, которые связаны непосредственно с съемками клипа, с вайбом, по-новому называющееся, да, настроением, с которым все это мы делали, и те годы, в которые мы это делали, это 2000-е, начало 2000-х, это совершенно другое время, совершенно по-другому устроенное, и поэтому нас не догонят, меня совершенно, скажем так, я не устаю от этой песни, она меня погружает во вдохновляющее настроение, вот так.
0: То есть это твоя персональная машина времени?
1: Это
0: бесконечная
1: моя машина времени. Да.
0: Вот, познакомились мы с тобой 3 года назад. В то время готовился к запуску проект «По классике». Это огромнейший прямо проект. Сколько там серий было? В первом сезоне 23.
1: Уже 50 с лишним вышло с серий.
0: Ну да. И меня туда привлекли как сценариста. Причем это было очень смешно, что человек от тебя со мной связался, сказал: «Слава, ты умеешь писать сценарии?» «Да», — соврал я ему. И написал сценарий про Рахманинова. И думал, это будет какая-то разовая история. А выяснилось, что как-то мы начали работать. И вот вышло уже 2 сезона. И насколько я знаю, и это в официальной группе проекта указано, что готовится, как это, 3-й сезон? Да. Или что это будет вообще?
1: Вот все время думала, песни пишу, клипы снимаю, это все одиночные работы. Когда же у меня будут сплошные сезоны, и я буду из раза в раз выдавать как продакшн проект какой-нибудь? И вот он родился, проект, который очень я люблю, и здорово, и спасибо большое, что ты в нем участвуешь, и твой вклад в нем есть, твоя страсть в нем есть, потому что на самом деле ты пишешь сценарии, и ты никому ничего не соврал, ты пишешь книги, сценарии, это отлично.
0: Это общественная миссия. На самом деле, надо мир делать добрее и лучше, если можно его сделать с помощью образования даже банального. Рассказать людям интересно. Это же самое то.
1: На то мы стоим и держимся в этом проекте, что захотелось. В какой-то момент понимаешь, что здорово было бы образовательно что-то такое. Знаешь, даже так, первое – это задача, да, которая вмещает в себя формат развлечения и обучения в то же время. Потому что на сегодняшний момент все учебники ушли в сеть, да, то есть практически все ушло в сеть, и формируется уже визуальное мышление, без него уже никак. И поэтому мы взяли и стали рассказывать о великих композиторах, великих, дизайнерах, великий дизайнер, звучит, правда, словосочетание, людях, которые творчески внесли в этот мир большие изменения, люди, которые создают искусство, пока что создают искусство. Хочется перейти к другим темам, на самом деле, не только про искусство, потому что все искусство, и еда искусство. И я стала получать удовольствие, я стала понимать дальше и дальше, как глубоко мы можем зайти в темах «По классике», потому что «По классике» — это, в общем-то, самое лучшее, да? «По классике» равно о самом лучшем. И здесь, когда ты видишь фантастически приготовленную пищу, ты думаешь, за этим стоит очень много каких-то решений человека, который не просто повар, а искусный повар, да? И когда ты думаешь, откуда это что взялось, куда это пришло. И вот «По классике» такой проект, в котором все-таки, конечно, первым делом мы говорим о музыке, потому что музыка больше всего нас вдохновляет, и она для нас такой, как сказать, музыка — это тот язык, на котором мы все разговариваем с большим удовольствием, да, и сейчас родится 3-й сезон, он, поскольку проект устроен следующим образом, мы же берем, да, какое-то известное произведение, и на базе его экспериментируем и создаем что-то новое. И вот в 3-м сезоне мы берем сказки, и начинаем их преобразовывать в новые совершенно с нуля произведения, причем в дуэтах, которые неожиданные. Пока что я не могу... А, ну нет, мы раскрыли, да, этот секрет. У нас там Трида, Бурита и Фогель, и маленькие девчонки классные, без игрушек. В общем, там такое сочетание, такое вообще... как сказать, такой неожиданный вдруг получил проект «Вектор», потому что в этот раз магия, которую я увидела на студии, родившаяся магия, она очень добрая и теплая. Я вот сравниваю иногда первый сезон по классике, где мы использовали произведения великих композиторов русских. И там такое наследие тяжеловесное, и с ним очень трудно работать, очень большая ответственность. А сказки — это совершенно другая история. В сказках столько игры и столько куража, что благодаря им рождается очень-очень светлая музыка, очень светлые произведения позитивные. Вот, и я с нетерпением... Вот я сейчас монтирую, у нас сейчас период постпродакшена, и осенью, в сентябре, выйдет третий сезон по классике на ВК-видео и на канале Music Box.
0: А, кстати, я как-то в титрах посчитал, сколько человек заняты в по классике. Во втором сезоне, по-моему, там 45 или 46 человек. Всех ли ты помнишь?
1: Конечно. Ну, как я с каждым на связи, абсолютно с каждым человеком на связи, и это каждый раз серьезная история как раз, потому что, казалось бы, вот знаете, иногда кажется, ну, кто такой хлопушка? Вот вышел человек на сцену, хлопнул хлопушкой.
0: Самый главный человек.
1: Вот, а ты знаешь этого человека, потому что за ним, от него зависит, как потом разберет режиссер монтажа эти кадры и дубли, потому что именно он прописывает, и этот человек очень важный на площадке, он помнит, что происходило, какая все-таки там, ну и так далее. То есть это все большая и серьезная работа с персоналом, который, с подрядчиками, которые заняты в этом во всем. Более того, это грантовая история, и помогает президентский фонд культурных инициатив, и я с каждым лично подписываю документы. То есть как я могу не помнить этих людей?
0: Ну, представляешь, там целая толпа, и все на связи. Слушай, у тебя, наверное, сколько у тебя в телефонной книжке людей записано?
1: У меня, я обучила, я пробовала посчитать, какое количество студентов. У меня только один раз был когнитивный диссонанс, когда я преподавала в высшей школе экономики и взяла на себя ответственность преподавать 250 человекам, студентам, в неделю это 5 групп. По 50 человек. Ага. 5 групп по 50 человек. И когда я заходила в аудиторию в очередной раз, и в каждой из аудиторий, и в каждой группе был кто-то с розовыми или зелеными волосами, пара готов и так далее. То есть я начинала путаться. Это был единственный момент, когда я не запоминала людей. 250 человек одновременно, это очень тяжело. Вот, в моменте. Но когда сейчас сужается, то есть проект, он все равно не резиновый, это в любом проекте индивидуально подходишь и выбираешь ровно такого человека, который именно вот это применяет, это к нему, это ему близко, да, то есть я не могу работать. Видно, когда человек не может работать над темой, она ему далека, он совершенно не исповедует эту идею, он просто работает, например, за гонорар. Для меня всегда в команде такой человек – это, ну, как сказать, дыра проекта, потому что когда у человека нет другой мотивации, сверхмотивации, когда он не присоединяется к миссии, это пустое, это место слабое, самое слабое место. А должна быть синергия, в которой большая общая энергия рождается, тогда у проекта есть мощный вперед, как бы, такой запал, такая страсть. Любой проект, телевизионный проект, допустим. Вот каждый раз смотришь, когда большие, я, например, делала большие шоу, я сейчас от них отошла, на Первом канале я делала как креативный продюсер шоу «Пять звезд», на Втором канале я делала главную сцену, и это отборочный тур Евровидения в том числе я делала, и каждый раз думаешь, вот огромная вроде телевизионная команда, но все горят своим делом, все горят, и вот если нет горения такого, то человек либо эволюционно выходит из команды, либо ты его просто, ты лишаешься этого человека по собственной инициативе.
0: И я как мастер подводок скажу, и когда все горят, то любой проект получается каким? Навсегда. Стерянный.
2: лица растаяли в прошлом, обратно границы пройти невозможно, и высохли слезы, а знаешь, как было, погасли все звезды.

0: все не зря. И время не время, не время
1: торопить,
0: торопить.
1: Что будет,
0: что будет дальше?
1: Ты
0: и я
1: не знаем,
0: не знаем.
1: Может быть,
0: может быть.

0: Ну, мы послушали коллектив «Ничья», дуэт, группа, проект. Что это? Что это, кстати? Вот ты чувствуешь разницу между словом группа и проект? Ну, я очень часто люблю рокерам задавать эти вопросы.
1: Ну, «Ничья» — это был проект. Не дошел, я бы сказала так, были попытки дойти до уровня группы, потому что я собрала потом музыкантов, с которыми хотела выступать. Но до уровня группы мы не дошли. А группа — это все-таки такой коллектив, который поддерживает друг друга, который на постоянной основе вместе создает какие-то произведения. В данном проекте я была достаточно авторитарным лидером, вот, и выбирала то, что я хочу и как я вижу. И на фоне этого были какие-то даже у нас конфликты, потому что у меня группа состояла в этот момент из Олега Борщевского. Это второй исполнитель, он вместе со мной поет эту песню. Значит, и Алексей Хардрам, с которым мы создавали все эти аранжировки. И днями и ночами мы по полгода над одной песней. Вот, а затем проект ушел вот из... Я решила оставить его студийным. И побывав на концертах в качестве исполнителей, почувствовала, что сцена для такой экспрессивного, для такого экспрессивного самовыражения, я не тяну эту роль артиста, который должен... То есть я овердрайв у меня был. И я выходила

0: Но это не вот эта вот махровая попса, как вот говорят.
1: Махровая?
0: Да. Ну, это ж мы же на рокерской станции,
1: уже,
0: да?
1: Уже, видишь, махровой попсы-то и нету на сегодняшний момент. Все синтез такой, микс. Вот, я бы не сказала. То есть махровая попса, наверное, мы говорим о том, что было вот в эти переходные годы, да, все-таки.
0: Ну, самоиграйка вот эта вот вперед. Вот это вот, да.
1: Да.
0: Просто я тут плавно веду к тому, что у тебя недавно вышла новая песня с дуэтом Астера. Ага. И когда я ее услышал, честно, я был удивлен, потому что я почему-то не ожидал этого настолько наглого, танцевального рока. Потому я буду говорить, что это именно оно. Именно рок-музыка в таком, может быть, легком варианте, но она песня, собранная по шаблонам рок-музыки, то есть где есть там и бридж, и все, ну вот оно все есть, и есть гитарный какой-то запильчик, и при этом в тексте есть очень красивые всякие фишечки с повторениями, ну вот как мы любим, вот, знаешь, вот, рокеры же не любят тексты писать, поэтому там 20 раз одно слово повторил, хорошо. Расскажи, пожалуйста, про эту песню, потому что у тебя до этого выходили вещи немножко более меланхоличные, да, вот, а тут ты взяла сделал такой солнечный, летний, мощный хит.
1: Спасибо, Святослав, мне очень приятно. И я, как ты это обозначаешь, хит, я уже не мыслю категориями, кстати говоря, хита. Для меня на самом деле очень важно, лично в моем творчестве, очень важно просто проявиться в своем настроении.
0: Дать у тебя
1: себе...
0: такая песня есть,
1: да,
0: проявлять
1: да,
0: себя.
1: Да, да. Да, дать себе право просто проявить то, что в этот момент во мне есть. И песни меланхоличные — это то, что рождалось достаточно долго, было в ящичке. Хотя эта песня тоже давно там была, но я сама не соответствовала этому настроению. То есть мне, чтобы прийти к этой легкости, вообще драматизировать гораздо проще, чем прийти к какой-то легкости. И я как раз начала свой творческий путь с того, что я в основном драматизировала. И мне нравилось пребывать вот в этом состоянии, тяжеляка такого, да, то есть такого...
0: Все плохо, сижу в углу,
1: да, да,
0: все злые.
1: Dark, да, состояние. И, ну, не то чтобы все плохо сижу. У меня, я на радио начинала работать, когда мне было 16 лет. Я пришла на радио работать, на радиостанцию «Молодежный канал». И первое, что я сделала из больших форматов, я сделала, например, передачу про одиночество. И я бесконечно, мне приходили мешки писем, потому что я рассказывала про то, как быть одиноким человеком. Ну, понятно, да? И у меня была большая аудитория, потому что, конечно, одиноких людей много. И я, как сказать, вот эту вот тему раскачивала. И в какой-то момент, когда, возможно, ты себя вот в меланхолии своей, как сказать, высказываешь, наступает освобождение. Вот вообще творчество, оно ведь исцеляющее. То есть говорят, например, пишите книги, пишите вот это, пишите. Психологи говорят о том, что надо это делать, потому что ты себя самоисцеляешь через вот это вот прохождение, через свои тяжелейшие какие-то эмоции. Ты их освобождаешь, сублимируя это в творчество. И вот, собственно, так же, как это со мной всегда происходит, то есть сначала идет поток, в котором я должна выплеснуть то, что во мне накопилось, и затем приходит освобождение. И вот песня «Невесомые», она, поскольку давно написана, ко мне приходят песни заранее, то есть кажется, ну что такое там, это вот попсовый текст. Нет, песни приходят заранее, песни приходят почему-то, песни о чем-то говорят, и как говорят, это самосбывающееся самопрограммирование. Но я запрограммировала себя тогда, а прийти к этому моменту, когда надо было ее расшифровать, спеть и сделать, это сейчас. И мне очень легко ее было сейчас репрезентовать. Понимаешь?
0: А скажи, а ты сейчас готова к живым выступлениям? Если, например, кто-то скажет... Отличная песня.
1: Ты не поверишь, мне о живых выступлениях говорят уже года два, причем ни с того, ни с сего. То есть я же вроде бы серьезный человек, культурный деятель. Не, ну серьезно. Вот, я продюсер, какая сцена, кажется. И вдруг мне начали говорить: выступи, сделай концерт. И я начала об этом задумываться. И вот прямо сейчас студенты, мои же студенты, грубо говоря, да, снимали мне

0: ролики. И мне с ними тоже было так легко работать, что я подумала, что я начинаю себе создавать какие-то страхи выступления на сцене, если это все возможно, если выходят на сцену совершенно разные люди. Просто у меня к себе большие требования, высокие требования. Ну, то есть я не могу вот так вот взять, выйти на сцену, сфальшивить или там, а, да ладно. Мне нужно, чтобы все-таки это выступление было безупречным. И я вполне допускаю, что через полгода я могу выйти на сцену. Но не раньше, чем через полгода, потому что мне нужно подтянуться. У меня голос был очень сильно зажат, когда я решила снова запеть. Голос был очень сильно зажат. Я не хотела, он не хотел, то есть грудная клетка не хотела давать диафрагме расправиться, и меня сильно это все прессовало. Я очень тяжело было петь. А сейчас, видимо, когда я все-таки дала себе психологическую возможность высказаться, мое тело сказало: ты молодец, давай, действуй.
1: Ну что ж, послушаем песню «Невесомая». Погнали.

0: А продолжаешь ли ты писать песни для других артистов сейчас?
1: Я буквально вот на днях чуть туда не свалилась снова. Ну, не на днях, но то есть у меня есть песни, которые по-прежнему лежат и как будто бы выглядят, что это песни не для меня. Ну, то есть, если я примеряю это к себе, то я же разные песни, они разные приходят, романсы приходят, еще какие-то там просто... И я одному из исполнителей показала песню, даже не одному, двум, показала песню свою и поняла, что нет, без меня это невозможно. Ну, то есть, она, может, вроде и не моя, но без меня это невозможно уже больше. Я готова даже вот в дуэтах, я готова соединяться в творчестве. И когда песня нравится артисту, а мои песни многие артисты исполняют, и... но сейчас это... Как бы это сказать-то? Моя энергия должна присутствовать в песне. И когда я делаю песню... Я, кстати говоря, когда исполнителем делала песни... Так, на секундочку, нашепчу. Я же много с кем работала и кому создавала, упаковывала песню как продюсер, то есть аранжировку. Я очень многим исполнителям, не будучи бэк-вокалисткой профессиональной, я бэки писала сама. Потому что... Только я чувствовала, вот только я в этом чувствовала, как их надо прописать и что туда вложить. Очень часто исполнитель, например, может совершенно не ту мысль думать в моменте, когда записывает песню. Для меня это тоже важно. Для меня важно, чтобы это была концентрация на смысле, на драматургии, на образах, на эмоциях. Я, когда в студии пишу артиста, когда я создаю песню вместе с артистом, я не смотрю на него. Я его только слушаю, чтобы безошибочно уловить, он точно сейчас об этом поет или у него о чем-то, голова в чем-то другом. Иначе у песни не будет результата. Это очень тоже важное обстоятельство.
0: А вот когда ты пишешь песню, ты все-таки как, отталкиваешься от исполнителя или ты исполнителя подбираешь под песню? Ну вот ты написала песню и думаешь, ага, вот это вот точно для Лолиты.
1: Я написала песню, раньше так было, сейчас не так. Я же не работаю с артистами как автор просто. Раньше было так, написала песню, и уж потом, когда я ее упаковала, то есть я раньше ее тоже делала, чтобы она была целиковым продуктом уже, завершенным продуктом. Не просто там под гитару или под фоно, а завершенным, уже как будто бы ее можно выдать в эфир. Вот. Сейчас это делает ИИ, а раньше такого не было. Я садилась с аранжировщиком, упаковывала песню. И тогда я начинала думать, так, а какому артисту по его философии, по его творчеству эта песня с кем совпадает вообще, с кем она срезонирует больше всего. И только тогда я начинала какое-то свое движение по отношению к артисту. Дальше я раскидывала песни по артистам. И бывали такие случаи, вот, кстати говоря, что касается нескольких песен, конечно, на них всегда претендовали сразу несколько артистов. И «Ориентация Север», которую исполняла и исполняет Лолита, я записала демо с Аней Седоковой, Настей Задорожной. Было очень много версий этой песни до того, как ее все-таки спела Лолита. И вопрос в том, какая мощь. И когда ты слышишь, что вот у этого артиста, я причем люблю примерять песни на артиста, это не просто так, угу. Это не то, чтобы я такая, да, забирайте с потрохами, нет, конечно, это решение, потому что ты должен отдать песню в хорошие руки, и мощь должна совпасть, да, и вот сейчас я не так не работаю уже, но тогда это как сказать, это как бы набор признаков, что именно этот артист с этой песней будет сильно хорошо услышан.
0: А твоя самая первая песня, которую ты услышал в исполнении другого артиста, что это было и каковы были у тебя ощущения, что другой человек поет твои слова?
1: Ну, это я сошла с ума, это моя первая песня.
0: То есть это прямо
1: песня,
0: вот дебют? Да. Прямо на века это создала.
1: Слушай, я тогда не думала об этом совершенно никак. То есть у меня было... Я работала репортером на НТВ, и вот именно в тот момент, когда я сошла с ума, создавалась, у меня были... фокусы в своей рабочей деятельности, а потом вечером, значит, на досуге я писала эту песню. И думала о ней, думала много, разрабатывала ее, ну, то есть, правда, думала. То есть, кажется, кто-то там, тут недавно я прочитала такую критику, там, один из критиков, Борис Барабанов такой, я его, конечно, уважаю, но он такую фигню написал, типа, ой, ну, русский текст был такой примитивный, ну, чувак, ну, напиши что-нибудь тоже такое же примитивное, чтобы оно рвало весь мир, как бы, уже много-много лет подряд. Да, я думала об этой песне, и не один месяц я думала о ней, о том, как она должна выглядеть. И когда они записали, Юля с Леной записали эту песню, и она уже была у меня в демо, а демо было много, и драфтов, кстати, было много. Я ее слушала у себя в машине, катаясь по ночной Москве. Я очень любила кататься по ночной Москве кругами, нарезать по Садовому кольцу. Слушала ее, и просто у меня внутри начинала меня раздувать. Это как вот, когда говорят бабочки в животе, вот у меня в груди что-то раздувало в этот момент от того, что мне так нравилось, что это получилось. А уж потом, когда я услышала отовсюду ее, я перестала это чувствовать, потому что она стала общим достоянием, она перестала быть моей собственностью и стала все, для всех. Вот. И дальше, когда я писала песни, писала, писала, они появлялись, то у меня каждый раз приходило такое чувство, что теперь как будто песня стала не моей, а вообще для всех. И собственностью всех. И на самом деле, вот то, что сейчас появились стриминги, я же писала, когда еще стримингов не было, вот эти вот знаменитые песни, включая и «Ориентацию», и, собственно, там «Я сошла с ума, и нас не догонят». А сейчас как бы получается, что все берут в стриминге эту песню на послушать. Ну, то есть, знаешь, да? Не, раньше покупали диск, все, на послушать, вот. И дальше, когда я уже разбиралась, какую-то землю с песнями, на самом деле, землю мне дала, дал закон об авторском праве, на самом деле, песни по-прежнему принадлежат некоторые мне, и я сама распоряжаюсь своими правами, и это очень здорово и замечательно, потому что и «Я сошла с ума», и там «Нас не догонят», моя часть авторская принадлежит только мне и никому больше, и я ими распоряжаюсь, и это дает. Вот теперь я понимаю, что я обладатель сильного авторского каталога, в который входят международные суперхиты. Вот. И это меня очень вдохновляет.
0: Ну что ж, я предлагаю послушать еще одну твою песню, ну, нет, твоего авторства.
1: Да, это что за песня будет?
0: «Лолита, прощай, оружие».
1: Да, это интересная песня.
0: Мы, кстати, интересно, что как раз, когда отбирали песни, думали, ну, конечно, «Ориентацию север» поставим потом. Да ладно, но все ее и так знают.
1: Ну, конечно, эта песня известная. Есть песни, у которых, вот ты говоришь, называешь такую категорию, как хит. Есть песни, которые были очень своевременны. И они в этом моменте были как тренд некий, да, но ненадолго, потому что они совпадали именно с актуальностью момента. Она очень давно написана, но я ее люблю, потому что в ней...
0: Ты про «Ориентацию север», да?
1: Нет, я про «Прощай, оружие», ага. Да, потому что я в ней говорю о том, что все внутри меня, то есть... Все внутри меня. И как только есть любовь во мне, тогда она есть и вовне, и это очень важно.
0: Как говорится, лучшие песни о любви.

0: А ведь, как известно, Лена, ты еще и все-таки клипмейкер. И где-то попадался один твой рилс, там, где ты говоришь, что не каждый клипмейкер режиссер, и не каждый режиссер, ну, что режиссер может снять клип, но не всякий клипмейкер может быть действительно режиссером. Правильно?
1: Да, безусловно, потому что это две разных парадигмы. И клиповое мышление, как его бы ни ругали, да, оно есть в плохом смысле клиповое мышление, но режиссеру-клипмейкеру тоже очень важно знать принципы драматургии, построения, и я этому обучаю. Обычно обучаю в высших учебных заведениях. У меня нет своих курсов, вот пока что. Они были, но пока нету. Но что я хочу сказать? Да, режиссер-клипмейкер должен чувствовать метафору, должен понимать, как устроено короткий жанр. И, допустим, режиссер кино просто не уместится в этот жанр и не сможет. То есть взять и может не позволить себе, да, ему гораздо больше нужно времени, чтобы что-то сказать. И это разные. Многие пробовали совместить, кто-то уходил из клипмейкинга, многие уходили из клипмейкинга в большую режиссуру, и многие большие режиссеры иногда снимали клипы, позволяли себе такое вот, немножечко такое...
0: Ну, вот Бондарчук же, по-моему, с клипов начинал.
1: Да, он с клипов начинал, но я думаю, что просто...
0: Бекмамбетов.
1: Да, конечно, и с рекламных роликов, и, безусловно, это
0: сильная школа. А это вообще короткий, суперкороткий метр же рекламный ролик.
1: Да, и с фокусировкой, и борьба за внимание там очень сильно присутствует. Но в кино больше философии, а в клипах больше уловить настроение, эмоцию и поймать зрителя на какие-то образы, да, образы, которые считываются в бессознательном. Кино иногда больше разжевывает и проговаривает, нежели клипы. Клипы оставляют большой воздух, да, как большой воздух для полета фантазии и соединения с смыслами.
0: Ты знаешь, я чуть-чуть по-другому понял твою эту фразу, потому что у нас зачастую за клип что могут выдать? Стоят люди в комнате, играют песню, и вот вам здрасте, это клип.
1: Ну, бывает это креативно сделано, а бывает это сделано примитивно. Это две разных
0: истории.
1: А
0: бывает, что это концепция, когда у группы The Cure выходил альбом 4.13 Dreams, у них было 4 клипа. Все сняты в одной локации, они просто играют песни. Черно-белая, да. Вот просто к тому, что иногда смотришь, вот у нас скоро выйдет новый клип, а смотришь, ну стоят люди, играют там среди кактусов.
1: Но это сейчас выжгло немножко отсутствие музыкальных каналов, каналы музыкальные, особенно там MTV закрылся, да, то есть потребности в клипе, как в клипе, это прискорбно, но с другой стороны, артисты все равно востребуют, потому что артисту нужно что-то тоже высказать через клип. Это здорово. Я люблю историю с клипами, но в какой-то момент я тоже захотела уйти в большое кино, и вот буквально там на днях к нам, это уже анонсируя будущий выпуск на федеральном канале
0: «Подкаст-клаб»,
1: да, креативной индустрии, к нам приходил Алексей Ефимович, учитель, и я просто это к чему говорю, к тому, что я клипы-то снимала и снимаю, ну, как снимаю иногда, больше снимаю руками и глазами своих студентов сейчас, потому что продюсирую их, но уже потребности вот в таком монументальном клипмейкинге ее просто нету, и мне некуда себя там применить, потому что я люблю все-таки масштабные метафоры. Там, ну, как бы...
0: Мост.
1: Ну, да, ну, то есть летающие братья Гримм, хлопай ресницами, да, или там мост в моем клипе без краев, в клипе «Ничья-ничья».
0: Там, по-моему, сколько? В четырех клипах люди летают, да?
1: Да, у меня много летающих людей, но не только они там, Эльна, да, много лакмус, смотря по колено, у меня они переворачивали туалет. Я давно снимала клипы, «Децл в пустыне» с легалайзом.
0: Признанным иноагентом на территории Российской Федерации.
1: «Идут по пустыне», «Бог есть», и вот это вот все, я это все люблю, и мне не хочется снижать свою планку. Ну, то есть, правда. Потому что, ну, зачем мне снимать что-то такое, что, вот как ты сказал, стоят муд-видео, так называемые, я как режиссер снимать не хочу.
0: Да-да-да, это вот такой жанр. Ну, вот действительно... очень редко получается, когда снять, чтобы музыканты просто стояли. То есть это надо их в невесомости, чтобы они играли и летали. Вот
1: не,
0: это будет круто, да.
1: Ну, главное, чтобы совпасть с музыкантом. А вот то, что ты говорил, стать режиссером.
0: Хотя
1: да?
0: Подожди, у Radiohead, помнишь, был клип, там, где голова
1: у
0: в аквариуме, Radiohead, да, там
1: и
0: вообще.
1: У YouTube очень много интересных клипов, ну, концептуальных. Но это опять же, это артист, он должен эту философию, в этой философии жить. А у нас артисты, очень многие артисты буквально любят. Вот пришел, ушел, любовь, морковь, чашка упала, любовь закончилась, хлопнул дверью автомобиль. Но это смешно, просто это невозможно. И то, чему я учу, сторителлингу хотя бы я учу, для того, чтобы они сочиняли истории, которые все-таки рушат шаблоны и так далее. В общем, это такая тема, как океан. Я просто хочу сказать, что, пользуясь случаем, к нам приходил сейчас Алексей Ефимович Учитель, и я напросилась к нему в студентки, для того, чтобы понять, что такое большое кино, и даже договорилась с ним, но вот и меня начинает триггерить, я думаю, неужели я, правда, в сентябре пойду учиться на режиссуру к учителю? Но если жизнь преподнесла мне такой подарок, надо все-таки попробовать этот ресурс, потому что мне чего-то не хватает. Я, правда, режиссер-клипмейкер, мне нужно научиться соединять сцены, мне нужно научиться работать с диалогами, я этого никогда практически не делала, я больше пятнами, вот этими метафорами объяснялась с аудиторией, вот. И да, и у нас впереди, как раз пользуясь вот тем, что я перешла на эту тему на большом федеральном канале главном, называется «Подкаст Лаб», и подкаст, который я веду, это «Креативная индустрия», будет, наверное, с конца августа тоже новый сезон, у нас там очень интересные гости, и Гармаш, и Бондарчук, и Учитель, и много других. Я очень люблю эту историю, связанную с моей реализацией моей журналистской профессии, потому что первая моя профессия — журналистика, факультет журналистики МГУ, и вдруг я вот наверстала то, что не упустила, нет, ни в коем случае, я просто не хотела идти в новостную журналистику и ушла из журналистики, как только поняла, что эта катушка не для меня. И вот я вернулась в нее уже продюсером и культурным, как это сказать, деятелем.
0: Амбассадором.
1: Да, ну, я вернулась, и мне крайне приятно, и я обожаю то, что получается там встретиться с замечательными людьми, с которыми, вот знаете, как знаешь, вот как хочется пообщаться в этой жизни с этими людьми. Не, может не привести судьба к тому, что ты поработаешь с ними, а вот пообщаться, почувствовать, узнать образ жизни, узнать, как человек мыслит, узнать, как он говорит, как отвечает, как реагирует на твои вопросы, как реагирует на плохое, как реагирует на хорошее. Я себе могу это позволить, в отличие от моего соведущего Романа Карманова, потому что ну, он совершенно серьезный человек, который... Ну,
0: вы отлично дополняете, кстати, друг друга, потому что это вот прямо вот такая классика драматургии.
1: Спасибо.
0: В общем-то, как и Ничья тоже же была такая.
1: А, да, что ты? Там же... Это новая инкарнация, да, вот такая
0: да,
1: она.
0: Да, да.
1: Ну и, конечно, это крайне приятно, то, что оказывается за границей 5.0 жизнь есть.
0: Ты знаешь, меня однажды спросил один человек: Слава, зачем ты стал вот журналистом, стал вести что-то? Я пошутил, сначала я-то подумал, что я пошутил, а потом подумал, ведь это действительно так. Я сказал, ну, чтобы познакомиться со звездами. А потом вот ты сейчас, по сути, то же самое сказала, что мы делаем для того, чтобы узнать человека.
1: Конечно, в этом
0: и только
1: времени.
0: Еще момент в чем есть, что надо не самолюбованием заниматься, что смотрите, я рядом с человеком, да, а действительно что-то привносить в вечность, что-то хорошее и что-то доброе. И вот я знаю, что ты любишь такой термин «экологичность творчества», mm-hmm. да, что то есть... что все должно быть созидательным. И я считаю, что даже интервью — это все равно творчество. И ты вносишь какой-то кирпичик в то, чтобы мир стал лучше. Ты согласна со мной?
1: Абсолютно. А как еще? Как я могу делать что-то иначе, если я понимаю, что душа вечна, и что мы будем продолжать, наши души будут опять же жить и продолжать в этом мире жить. И если я вдруг начинаю делать что-то, что, из чего вырастает что-то тяжелое, негативное, ненужное для человечества, для людей, зачем мне так делать? Я делаю то, что должно прорасти как опыт чего-то хорошего, что можно трансформировать и передать потомкам. Вот это вот для меня самое главное, тем более, что появляется и чувство ответственности в связи с каким-то возрастом и в связи с тем, что знаний прибавляется.
0: Ты знаешь, говорят, что радиоволны, они никогда не кончаются, они уходят во Вселенную. Представляешь, что где-то летит «Я сошла с ума», где-то за много световых лет и какие-нибудь странные товарищи вдруг возьмут и поймают эту волну.
1: Мы создаем каждый день слепок сегодняшнего времени и ретранслируем его во Вселенную, вот я так считаю. И вот эти слепки, они там находятся, они там бурлят, и чем энергичней слепок, в который ты веришь, почему зависит от веры, ты веришь в этот слепок, а значит, у него больше энергии. И вот я стараюсь создавать слепки действительности, хорошей действительности, замечательных людей. То есть то, что я могу, то я хочу туда транслировать. Вот так. Как бы пафосно это ни звучало.
0: Ты знаешь,
1: вот,
0: да, действительно, потому что эфир наш подошел к концу. И как-то внезапно мы заканчиваем его просто на какой-то невероятно пафосной ноте. Но эта нота абсолютно правильная. Я понимаю, зачем ты это делаешь. И тоже в какой-то момент, если я раньше выходил на сцену прокричаться, знаешь, еще есть проповедовать что-то, то сейчас все-таки хочется немножечко исповедоваться перед вечностью.
1: Да, вот. Спасибо тебе большое.
0: Ну что, с нами была Елена Кипер, с вами был эксперт Коровин. Тем, кто закончил свою трудовую неделю, отличных выходных. Да. А тем, кто ложится спать, что по классике, спокойного сна.
1: Всего хорошего
0: пока.
1: Вам.
0: И не надо слов.

0: твои ноги всегда будут в тепле и уюте.
1: Дальше.
0: Если бы имел я диван, мягкий, удобный по моде, я бы на нем не лежал.

человек, мягкий, покорный природе. Я бы не стал лезть наверх, я бы доверил Володе. И я бы сказал ему: на, это тебе не компьютер, но у пути всего до хрена, а у нас ни хрена, но есть Путин.

«Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Я в шоке.
1: RadioShock.ru.
2: Definitely worth it.